0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды. How

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Союз FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: бы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
8: Реклама. 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
9: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Я вообще, знаешь, вот эта история, что стакан наполовину пуст или наполовину полон, она работает. Объясню. Вот сегодня среда, правильно? Да. Но если сказать, что сегодня маленькая пятница, то день как будто бы другими красками начинает.
2: То есть наша неделя уже наполовину закончена.
1: Да.
2: Хорошо. Да. Наша неделя стакан получается.
1: Или она наполовину начинается. Понимаешь? Ну, то есть, это такая двоякая история. Да. Надо этим обязательно подумать. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы рассказать о планах на будущее.
3: Начнем этот час с Астролайфа. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
2: Потом делай погромче. Будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета в улыбнуло.
3: Ну, а потом, пока ты спал, расскажем, о чем постеснялся рассказать своим родителям парень из Малайзии.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, насколько продлили контроль на границах Италии и Испании, и как британский городок проводит свой референдум о независимости.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: 15 сентября стартовал новый законодательный сезон. Сессия открылась под знаком двух важных исторических дат – Дня народного единства и 30-летия Первого Всебелорусского народного собрания. Первые законопроекты, которые рассмотрели в Палате представителей депутаты в овальном зале, связаны с сельским хозяйством, а именно мелиорация, аквакультура и ветеринарная деятельность. О сохранении единства говорили накануне участники республиканской акции «Беларусь единая». Молодые активисты встретились с учащимися Жлобинского государственного колледжа сферы обслуживания. Во время открытого диалога погрузились в историю праздника Дня народного единства. Для сверстников подготовили командный квиз, музыкальные ребусы и съемку видеоприветы из Жлобина всем участникам акции. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ответила бы на телефонный звонок президента России Владимира Путина или главы МИД Сергея Лаврова, если бы они решили позвонить. В то же время она подтвердила ранее оглашенную позицию, согласно которой ЕС в настоящее время не может выступать полноценным посредником между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Италия еще на 15 дней продлила пограничный контроль на воздушных и морских границах с Испанией. Решение было принято после заседания комитета по анализу миграции и безопасности границ. В МВД Италии отметили, что сохраняются высокие риски для внутренней безопасности, а также возможная угроза, связанная с проникновением террористов. Британская деревня Пиддингтон сегодня проводит символическое голосование о выходе из состава Соединенного Королевства. Поводом для столь радикальной инициативы послужило решение центральных властей разместить беженцев на прилегающей территории бывшего военного объекта. Участникам предстоит ответить на вопрос, готовы ли они символически поддержать идею обретения независимости от Великобритании. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидка 35-80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская бай» по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Посмотрим, каким этот день будет у тебя.
1: Астролайф.
2: Овны, сегодня стоит попробовать что-нибудь совершенно новое. Вам понравится, хотя близкие могут еще долго пытаться понять, что на вас нашло.
0: Тельцы, поберегите себя и не игнорируйте собственное самочувствие. Забота о себе сегодня не каприз, а необходимость.
3: Близнецы, сегодня лучше меньше переписываться и созваниваться. Важные разговоры стоит вести с глазу на глаз.
2: Раки, вы будете так стремительно двигаться к своей цели, что по дороге можете устроить небольшой погром. Как будто бы советы для детей просто, знаете.
0: Да-да. Или остер вот этот вот. Совет.
2: Да.
0: А, львы, удача будет на вашей стороне, но сама за вас ничего делать не станет. Придется немного постараться, чтобы получить желаемое.
3: Девы, сегодня можно спокойно заняться тем, что уже сделано, и довести результат до совершенства. Не спешите.
2: Весы, нерешительность сегодня может оказаться полезной. Если никак не можете сделать выбор, возможно, стоит еще раз все обдумать.
0: И опять никак его не сделать.
2: Да.
0: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня легко навредить себе собственными решениями. Не испытывайте на прочность ни нервы, ни организм.
3: Стрельцы, если обычно вы тратите деньги, попробуйте сегодня их заработать. А если привыкли зарабатывать, можно ненадолго переключиться на приятные траты.
2: Паш, свет для тебя чисто. Козероги, сегодня вы сможете довольно точно предсказывать события. Причем не только свои. Окружающие тоже могут удивиться вашему дару предсказателя.
0: Водолеи, вам полезно проговорить проблему вслух, даже если собеседник зеркало.
3: Давайте закончим рыбами. Не перекладывайте ответственность на других. Если не признаете ее сами, окружающие сделают это за вас.
2: Ну а дальше улыбнула. Все-все-все-все-все-все-все-все. Самое смешное из интернета для твоего хорошего настроения.
1: Пробудитель на радио.

0: чемпионы. Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас у нас улыбнула свежая коллекция мемов и шуточек из интернета.
2: А вот вам жизненный факт. Практически каждый муж вправе называть свою жену «Окей, Гугл». Потому что только она знает, где что лежит.
3: Да, да.
1: Причем самое обидное, ты приходишь, она приходит на то же место, где ты только что искал, берет вот так, поднимает.
3: Да.
1: Так вот
2: же. Такое чувство, что они с карманов это достают.
1: А может быть, понятых не было. Может быть, они нам подбрасывают наши потерянные носки. Я вот такую хочу, смотрите. Берегите, пожалуйста, родную речь. Не вот этот вот red flag. Дурное знамение.
3: Как красиво, как красиво. Кто мы, женщины? Что нас раздражает? Не знаем. Когда нас это раздражает? Прямо сейчас.
1: Да, похоже, это точно. Не прямо сейчас, через пару минут в нашем эфире, пока ты спал, расскажем, о чем постеснялся сказать своим родителям парень из Малайзии.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 25 минут в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Подготовили для тебя много крутой информации. И прямо сейчас расскажем, о чем постеснялся сказать своим родителям парень из Малайзии.
0: Пока ты спал.
2: Ой, история на миллион. Родители вот этого нашего героя новости из Малайзии уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. Угу. Ну, как вы понимаете, врачом он там не работает и не работает уже достаточно давно. Но не стриптизеры, на том спасибо, да, как говорят родители.
1: А еще это тоже профессия.
2: Тоже профессия. На самом деле, попробую вот так
3: на шесте
2: ягодичками держась, только съезжать вниз. А понятия не имеют, что он уже 4 года обслуживает и ремонтирует кондиционеры.
1: Так, где минус?
2: Минусов на самом деле нет, потому что в этом и есть парадокс ситуации, что зарабатывает он в несколько раз больше.
1: Да, да, я знаю, что это очень дорого.
2: Да, чем зарабатывал, когда был врачом-стажером. Он очень устал от вот этих 36-часовых смен в клинике, от сумасшедшей иерархии вот этой врачебной, где пока ты стажер, ты вообще никто, и звать тебя никак. И несмотря на то, что ты врач, ты выносишь утка, зайцы, медведя. Вот ты все это из-под больных выносишь. Ответственность, опять же. Поэтому 4 года назад он со всем этим завязал, ушел, и вот занимается кондеми. Но самое интересное, как это часто бывает, кстати, с взрослыми людьми, которые не говорят своим родителям, что курят там или еще что-то, или что уже трое детей есть. Он не сказал об этом родителям, потому что они потратили деньги на его обучение. Он стесняется им сказать. Ну, то есть они вложились в него.
1: Валя, правда, есть.
2: Да. А он как будто бы неблагодарный и прочее. Я просто к тому, что, ну, в любом случае, это всплывет. И всплывет, 100%. Когда, например, какому-то деду станет плохо, он вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, форсунки ему поменяют. И вот тогда-то они поймут, что он уже давно не врач. И знаешь, как интересно, ему приходится выходить из дому в чистом, находить на заправке туалет, там переодеваться в комбез, идти чинить кондиционеры.
1: Ужас.
2: Потом искать душ, чтобы не воняло потом дома. Переодеваться обратно в чистое и приходить.
1: Ужас.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Вообще, маленькая пятница — это что? Это предвкушение того, что ты будешь делать на выходных. Вот сегодня можно все визуализировать, ребят. Вот.
2: До этого нельзя было?
1: Нет. Сидишь на работе, вот так вот глазки призакрыл, да. Такой, так, ну на пятничку замариную, шашлычок, потому что еще можно, да, еще погодочка позволяет. Вот со сметанным соусом эти выходные.
3: Можно я как взрослый тебе нарушу немножечко правила? Когда ты в среду начинаешь вот это визуализировать, то, чем ты будешь заниматься в пятницу, в четверг обычно просыпаешься с больной головой.
1: А я сегодня уже проснулся. Я визуализирую всегда.
3: Молодец.
1: 7:32 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. У нас есть еще очень много всего интересного.
3: В ближайшие полчаса мы сыграем в Ace Ventura. Музыкальная игра с неожиданным поворотом и очень странной музыкой ждет тебя.
2: Потом улыбнула еще немного хорошего настроения из интернета в твое утро.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на улице Шаранговича от улицы Якубовского до улицы Академика Федорова. Тут проезд займет около 7 минут. И примерно столько же времени потеряешь на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Алибегова. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком «плюс», в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну а мы начинаем дарить подарки на Радиус FM. 7 утра, 39 минут в Беларуси. Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие, забегай в наш официальный телеграм-канал Радиус FM. Внизу находи маленький значок, такой значочек чата, сообщение. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
3: А подарок у нас очень крутой. Это фирменный чайник от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень простые. Участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если участник отгадывает, получает подарок.
4: Сегодня с нами играет Дима. Дим, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Ну, едем в город-герой Минск.
4: Ух ты, откуда едете?
5: Из Бобруклина.
4: Из Бобруклина? Бобруклину привет, тогда от всей души передаем. Хорошо. Дима, один едешь или будет группа поддержки у тебя?
5: Едем за группой поддержки.
4: Большая группа поддержки у тебя?
5: Ну, такая, килограмм сто.
2: Нормально.
4: Сейчас же, да, ладно, не будем углубляться в то, о ком сейчас идет речь. Дим, кусочек песни мы для тебя приготовили. Три варианта тоже заряжены. Готов слушать?
5: Да, конечно.
2: Итак, если готов, слушаем задание внимательно.
6: Ох, ругала дочку мать, здорово ругала. До сих пор мне не понять, как проморгала.
4: Итак, а вот здесь начинается самое интересное. До сих пор мне не понять, как... Первый вариант – шубу проморгала. Второй вариант – получку проморгала. Третий вариант – сердце проморгала.
5: Ну, конечно, сердце.
4: А
5: шубу
4: почему?
5: Как можно проморгать?
4: Ну вот так моргнула, и моль ее так.
2: Любимая Димина песня просто. Итак, останавливаемся на сердце, правильно?
5: Да.
2: Слушаем.
6: До сих пор мне не понять, как сердце проморгало.
3: Молодец.
4: Поздравляем тебя, Дим, от всего сердца, от всей души.
3: Получаешь ты наш подарок, фирменный чайник от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вклад.

0: 8-912-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 24.
1: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
2: Доброе утро, привет тебе. Еще немного мемов и шуток из интернета улыбнула для тебя прямо сейчас.
3: Мне нравятся эротические сны. Напрягает только то, что они, ну, на немецком.
2: Такое бывает, за что боролись. Так, смотри, у нас, у меня вот такая вот штучка. Пока человечество не открыло известняк, он назывался не известняк.
4: Прикольно, каламбурчик хороший. Жена мужу говорит, вот как ты думаешь, может быть, нам изменить друг другу, чтобы хоть как-то оживить нашу тусклую семейную жизнь? Бесполезно, я уже попробовал.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: С прекрасным настроением мы продолжаем нашу утреннюю миссию. 8 утра в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Не жми педальку в пол, чтобы не пропустить улыбнуло. Лучшие мемы и шутки из интернета.
3: Ну а потом скорость звука, где главный подарок недели – аэрогриль, у тебя все еще есть шансы его заполучить.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, доброго тебе утра. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу, о чем говорили Трамп и глава OpenAI, и что собой представляет фестиваль света в Шанхае.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Белорусско-американские переговоры прошли во Дворце независимости. У президента Беларуси вчера состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Известно, что это двухдневный визит. Работа в нашей стране будет продолжена и сегодня. Тогда же планируется и достижение определенных договоренностей. В Беларуси запись на итальянские визы временно приостановлена. Новые заявители не могут попасть в лист ожидания. При этом уже поданные регистрации остаются действительными до появления свободных слотов. Как сообщается, мера введена в ожидании дальнейших указаний итальянского посольства. О возобновлении регистрации визовый центр сообщит на своем сайте. В Латвии хотят заменить дорожные знаки, на которых фигурируют названия белорусских и российских городов. Вместо зарубежного города на указателях собираются обозначать ближайший латвийский населенный пункт. При этом полная замена одного знака обойдется в среднем в 320 евро, а таких как минимум 318 указателей. Глава OpenAI тайно встретился с Трампом на съезде республиканцев. Пишут, что IT-магнат Сэм Альтман хотел донести до президента США, что дальнейшие разработки искусственного интеллекта опасная затея. То есть необходимо его замедление, однако ограничений не будет. В социальных сетях Трамп написал, против ИИ и центров обработки данных плетется нездоровый заговор. И единственный, кто этому рад, это Китай. А в это время в Китае Шанхай готовится к международному фестивалю света. На целый месяц центральный парк мегаполиса превратится в аналог сказочной страны Оз. В этом городском лесу развернутся масштабные световые шоу, лазерные проекции и трехмерная инсталляция от мастеров из 16 стран. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бэй и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:09 на Радиус ФМ, и прямо сейчас у нас улыбнула. Будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Последнее слово в ссоре всегда будет за женщиной. Так что даже если ты выйдешь из дома, отключишь телефон, сядешь на корабль и уплывешь в океан, по пути ты найдешь бутылку с запиской. Просто подумай, чего ты этим добил.
3: Да, по факту.
1: Ты хочешь быть правым или счастливым? Вот так будет написано в бутылке. Смотри, у меня такая коротенькая вопрос, не обязательно на него отвечать. Как переводится слово «фейерверк»?
3: Но я вообще знаю, по-моему.
1: Ты знаешь?
3: Но это, по-моему, немецкое слово.
1: Немецкое, так. Но я тебе другой перевод дам. Деньги на ветер. Вот так это переводится.
2: Уснила.
3: Однажды я обнаружил в своем саду змею. Я схватил лопату и разрубил этого гада на кусочки. А потом целую неделю сидел без кабельного телевидения.
1: И без интернета, хорошо. Через пару минут мы тебя не оставим без интернета и без подарков. Точно, скорость звука, главный приз — аэрогриль.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: В Беларуси 8 утра, 15 минут. Пробудители продолжают дарить подарки. И сделай погромче, потому что дальше будет, ну, очень все масштабно. Да, и дней осталось очень мало. Ребят, я вот знаете, что понял?
2: Да.
1: Вот из Бреста с нами играли. Из Витебска играли. Из Гомеля, Гродно, Минска вот играли. Из Могилева никто еще не поиграл. Вот хочется кого-то выцепить из Могилева для того, чтобы с нами сегодня поиграли. Через 5 минут у нас скорость звука.
3: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу.
2: Ну а для того, чтобы вообще получить эти самые шансы на победу, нужно стать участником. Заходи в группу в Telegram Радиус FM. Внизу этой группы находи такой маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
3: А главный подарок этой недели – аэрогриль.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам.

0: Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка BY готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
1: ИИ-помощник нормативка BY. Быстро, четко, надежно.
2: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.19 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: От 1 до 5 секунд может выбрать наш участник сегодня. Меньше секунд, больше шансов на победу. Вчера трек, по-моему, не отгадали.
3: Не отгадали.
2: Но до этого в понедельник 3 балла получил у нас Дарья.
3: Да.
2: Поэтому сегодня нужно участнику отгадать за меньшее количество секунд, чем отгадала Дарья.
3: Можно, конечно, там попытаться забить гол престижа, выбрать сейчас одну секундочку, но зачем это делать? Хотя наш игрок будет определяться сам. Сегодня с нами Александра. Саша играет, и не просто Саша, Александра.
1: Я договорился! Да. Из Могилева!
3: Из Могилева!
1: Она из Могилева! Да, ребятки, я так тому рад вообще, как
3: Сашенька, доброе утро! Привет!
1: Сань, здравствуй.
3: А сейчас клюет.
4: Здравствуйте.
1: Уже клюет.
3: Доброе утро, Санечка. Саш. Чем занимаешься, что делаешь?
4: Еду на работу, вот, из Могилева, по просьбе Павла звоню.
1: Отлично, умница. А где работаешь в Могилеве, рассказывай.
4: Страховой компании, бухгалтером.
3: Молодец.
2: Только ты не привыкай, пожалуйста, хорошо, не все твои эти хотелки будут исполняться всегда, по первому зову.
3: А если все хотелки будут исполняться, тебе очень понадобится страховой агент.
2: Да.
1: Саш, смотри, у меня там заводик есть, надо будет застраховать. Договоримся с тобой, да?
4: Звоните. То, что ты
3: бочонок в дом купил, это не значит, что у тебя заводик. Так, Саш, давай играть. Смотри, можешь выбрать одну секунду, можешь выбрать две секунды. Ну, важно. Две выбираешь, да?
4: Да.
3: Смотри,
4: да.
3: Послушать можно только один раз. Потом ничего переспрашивать нельзя будет. Поэтому, я не знаю, найди как-то вот тихое место, чтобы ты эти две секундочки впитала в себя.
4: Ну, буду стараться очень.
1: Итак, готова?
4: Да, готова.
1: Если готова, внимательно слушаем две секунды.
5: Итак, готова?
4: Готова.
1: Вот так вот.
3: Что скажешь?
4: Не знаю.
1: Так, выключай радио, чтобы тебе оно не мешало, потому что так будет проще.
4: Может быть, мод.
2: Какой-нибудь, их много, понимаете?
4: Мод, да, песня. Честно говоря, было так плохо слышно.
3: Какая-то песня мота, правильно?
4: Да.
1: Ну, давай проверять. Хорошо.
4: Давайте. Танцую, как будто рядом океан.
3: И утром мы проснемся не в Москве. Сашенька,
1: слышали? Гарри Краймбрери, «Океан». Очень крутая песня, но на самом деле кусочек был такой. Соу-соу, это правда.
3: Сложный кусок был, поэтому не расстраивайся, пожалуйста, Саш, пусть твой день...
4: Я не расстраиваюсь, приятно с вами было пообщаться, спасибо.
3: И нам приятно, Могилеву привет передаем, ну а пока все добираются до работы, через парочку минут расскажем о дорожной обстановке.
0: Пробудитель.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:27 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это пробудители на Радиус FM. Настроение чудесное. Да. Улыбка до ушей.
3: Подтверждаю.
2: Да. Проснулись.
3: Улыбнулись.
2: Улыбнулись мы уже давно.
4: И даже икнули. Даже икнули немного.
2: Потянулись. И погнали дальше.
4: В ближайшие полчаса мы с большим удовольствием сыграем в «Не и им, не тут». Будем вместе с тобой отличать искусственный интеллект от живого человека.
3: Потом улыбнула. Еще немного хорошего настроения из интернета в твое утро.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что происходит на дорогах.
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшие из них на Железнодорожной улице от улицы Щерса до Уманской улицы. Время проезда больше 20 минут. И 8 минут потеряешь на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком «плюс», в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM, 8.34 в Беларуси. Через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут».
3: Если хочешь проверить свою интуицию, свою способность отличать голосовые сообщения, созданные реальным человеком, от голосовых, созданных искусственным интеллектом, заходи в нашу группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, значок сообщения, нажимай на него и оставляй свой номер.
4: Совсем скоро сыграем с двумя слушателями, но победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зубрфест».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция Марк Фармель с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах Марк Фармель. Подробности на сайте Марк Фармель Бай и по телефону 8017-599-28.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
6: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
7: Реклама.

0: «Родители» на Радиус FM.
1: 8.39 в Беларуси. «Пробудители» на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают сыграть «Вне и им не тут».
2: «Не им не тут».
3: Два голосовых сообщения. Один и тот же текст, но лишь одно из сообщений принадлежит живому человеку. Второе создал и искусственный интеллект. Сумеете отличить живой голос от цифрового, получите подарок.
4: Очень хорошо. Вот мы и завели нашу чаечку. А я пока поздороваюсь с нашим игроком. Илья, привет тебе, доброе утро.
5: Доброе утро, здравствуйте.
4: Как твое утро? Что делаешь там?
5: Хорошо, на работу приехал.
4: Один приехал или будет у тебя какая-то группа поддержки, помощь?
5: Коллеги.
4: Коллеги?
1: Отлично. Как зовут коллег?
5: Они не рады.
3: А, они просто моральная поддержка.
4: А ты их убрал, чтобы они потом не претендовали на твой подарок?
5: Можно и так сказать.
1: Молодец, молодец.
4: Все правильно.
1: Либо ты, либо тебя.
4: Зришь в корень. Итак, Илья, мы подготовили для тебя два голосовых сообщения. Сейчас ты послушаешь первое, послушаешь второе, ну а потом сделаешь свои выводы. Готов?
5: Да, готов.
1: Итак, вот тебе первое голосовое.
6: Там, где клен шумит.
1: И второе.
7: Там, где клен шумит.
5: Я думаю, что первое, мужской голос, это настоящее.
4: Живой человек, ты считаешь?
5: Живой человек, да.
4: То есть мы сейчас поздороваемся с автором, который у нас висит на линии, и там будет мужской голос, правильно?
5: Я надеюсь, да.
1: Мне интересно, а как ты понял, что первое мужской?
5: Где второе голосовое было, немножко что-то меня смутило.
1: Что-то смутило.
4: Возможно,
1: понятно.
4: Женский голос.
1: Давай проверять.
4: Автор, доброе утро.
5: Доброе утро всем, ребята!
4: Yeah!
5: Поздравляю!
4: Леша записал для нас.
1: Леха три раза уже за все время игры записывал нам эти голосовые.
3: И ни разу не выиграл.
1: Говорит, я уже и так, ну не знаю. Вот, Лех, ну, искусственный интеллект, это искусственный интеллект.
5: Леха, все впереди, мы победим. Мы лучшие, ребята.
4: Все правильно, мужики, все правильно.
3: Илья, ну мы тебя поздравляем. Ты получаешь два билета на масштабный фестиваль «Зубрфест» 25 и 26 сентября в Беловежской пуще. Зубрфест, два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа «Пицца», «Дразды» и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зубрфесте.
0: «Пробудитель» на Радио СФМ.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 сантиметров 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
4: Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 49 минут на Радиус FM. И прямо сейчас очередная свежая порция мемов и шуток из интернета в нашем «Улыбнуло».
2: Ну вот это прям хорошее. Олег стал немного подозревать, что жена ему изменяет, когда увидела в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.
3: С каким-то дедом изменяет.
1: Хорошо, возможно. Не надо на меня смотреть. Не надо. Опустили глазки в стол. Спасибо. У меня вот такая... Ну, в такое время живем, что такой вопрос должен был всплыть. Интересно, а когда на светофорах появится реклама?
3: О, реально.
2: А в этом году на Славянском базаре желтый знак светофора был в форме этого василька.
1: Это здорово, это промо, это красиво.
2: Первый шаг к этой рекламе.
1: Ну хорошо, что уже ничего крутить больше не будем.
3: Можно я, пожалуйста, шутку расскажу, извините? Сидят вечером муж и жена, смотрят фильм ужасов. Вдруг на экране появляется какое-то жуткое чудовище. Жена говорит типа: «Ой, мамочки!» Муж отвечает: «Да, похоже».
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. На Радиус FM.
2: Красиво врываемся в эту среду. 8 утра, 59 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Мы начнем этот час с «Астролайфа». Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
4: Потом улыбнула немножко крутых мемов и шуток из интернета.
2: И еще вот этот поворот. Расскажем, как с плохим интернетом борются в Индии.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там в стране и мире.
5: Привет. Расскажу, каналы каких белорусских СМИ заблокировала YouTube и какая акция пройдет на следующей неделе в Минске.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: Стартовала пятая сессия 8-го созыва Совета Республики. Главный ориентир – укрепление государственности и защиты интересов белорусского народа. Председатель Наталья Качанова подчеркнула, предстоящая повестка будет насыщенной. Акцент в ближайшие месяцы традиционно сделан на бюджетный пакет на следующий год и изменения в налоговый кодекс. Видеохостинг YouTube ввел блокировку каналов «Радио Столица», первого канала белорусского радио и «Радио Культура Бай». YouTube заблокировал и телеканал СТВ. Это произошло в момент прямой трансляции ток-шоу по существу, приуроченного ко Дню народного единства. На момент публикации в качестве причины блокировки каналов указаны формулировки «нарушение правил YouTube» и «удалили для защиты сообщества». В Минске запланировали акцию. Благодаря ней пассажиры общественного транспорта смогут проехаться бесплатно. Но такую возможность дадут в день без автомобиля только владельцам авто, которые ради экологии отказались от поездки на машине и выбрали метро, автобус, троллейбус или трамвай. Для проезда без билета нужно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Льгота будет актуальна в следующий вторник, 22 сентября. Соединенное Королевство повышает уровень дипломатических отношений с Венесуэлой и направит своего посла в Каракас. Изменение позиции представитель МИД Великобритании объяснил соображениями прагматичного взаимодействия для того, чтобы Лондон мог играть конструктивную роль в демократическом переходе в Венесуэле. Tesla предлагает вместо дворников использовать лазеры. Американская компания оформила патент на разработку. Воплотится ли задуманное в жизнь, неизвестно. Но по задумке сенсорная система будет состоять из особого покрытия лобового стекла и набора высокоточных камер, которые будут распознавать мусор и применять лазеры для его удаления. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И в завершении. На Радиус FM финальный день музыкального теста. Итоги подводим уже завтра. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс.Станция Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опросы и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 8 минут на Радиус FM. Пришло время нашего астролайфа, гороскопа. Как всегда, начнем с наших знаков, посмотрим, чего нам звезды наобещали, а потом мы про твою среду расскажем.
3: У меня сегодня очень удачный день, хотя почему-то удача не хочет делать за меня, поэтому придется вам, мальчики, да? Носить на руках, открывать дверь, закрывать, вызывать такси, кормить, поить, любить.
2: Паша, есть ощущение, вот. Она разговаривает с воображаемыми мальчиками?
4: Будто есть такое. Я закрываю бытовые гештальты.
2: Не закрытые. Вот хорошо. Вот, да. А я буду пробовать что-то новое, что в целом неплохо для середины недели. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
1: Астролайф.
3: Овны, сегодня стоит попробовать что-нибудь совершенно новое. Вам понравится, хотя близкие могут еще долго пытаться понять, что на вас нашло.
2: Тельцы, поберегите себя и не игнорируйте собственное самочувствие. Забота о себе сегодня не каприз, а необходимость.
4: Близнецы, сегодня лучше меньше переписываться и созваниваться. Важные разговоры стоит свести глазу на глаз.
3: Раки, вы будете так стремительно двигаться к своей цели, что по дороге можете устроить небольшой погром.
2: Не забудьте прибраться, львы, удача будет на вашей стороне, но сама за вас ничего делать не станет. Придется немного постараться, чтобы получить желаемое.
4: Девы, сегодня можно спокойно заняться тем, что уже сделано, и довести до результата совершенного.
3: Весы, нерешительность сегодня может оказаться очень полезной. Если никак не можете сделать выбор, возможно, стоит еще раз все обдумать.
2: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня легко навредить себе собственными же решениями. Не испытывайте на прочность ни нервы, ни организм.
4: Стрельцы, если обычно вы тратите деньги, попробуйте сегодня их заработать. А если привыкли зарабатывать, можно ненадолго переключиться на приятные траты.
3: Козероги, сегодня вы сможете довольно точно предсказывать события. Причем не только свои, но и окружающие тоже могут удивиться вашему дару предсказателя.
2: Водолеи, вам полезно проговорить проблемы вслух, даже если ваш собеседник – это зеркало.
4: Закончим рыбами. Не перекладывайте ответственность на других. Если не признаете ее сами, окружающие сделают это за вас.
3: Ну а дальше улыбнуло. Все самое крутое, самое смешное из интернета для твоего хорошего настроения.
1: Пробудители на Радиус FM.

Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и делиться хорошим настроением. 9.18 на Радиус FM. И прямо сейчас улыбнула.
2: Ребят, вот я как считаю? Ну, некрасиво судить о человеке только по перегару.
1: Мы же не знаем предысторию человека. А у меня такая, знаешь, здесь надо задуматься. Что-то не так, подумал Колобок, доедая лису.
2: Слишком быстро как-то сказка закончилась.
1: Кровожадно.
3: Наш хомяк сперва очень боялся робота-пылесоса, а потом ничего, втянулся.
1: Хорошо. И мы втянемся. Через пару минут у нас вот этот поворот. Расскажем, как с плохим интернетом сражаются в Индии.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
6: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:22 в Беларуси. Доброго тебе утра. И прямо сейчас мы расскажем, как с плохим интернетом борются где? Правильно, в Индии.
0: Вот это поворот!
3: И может сложиться впечатление, что в Индии борются с плохим интернетом уже несколько веков. Но нет. Ситуация, да, свеженькая. Значит, несчастного техника, который приехал проверить, что же все-таки не так вот с этими вышками, которые передают сигнал. Ну, как вы думаете? Как односельчане решили вот исправить ситуацию?
2: Кормить коровам.
3: Неплохо, но тогда они лишатся техника, это не исправит ситуацию.
1: А как они пытались исправить конкретно сейчас с интернетом?
3: Да, да.
1: Повыше забирались на эти вышки, может быть?
3: Неплохо.
2: Помолились.
3: Помолились, очень хорошо, но нет. Они скрутили его и привязали к вышке скотчем. Привязали скотчем к вышке. Я не знаю, на что они рассчитывали, что так будет лучше ловить, я не знаю. Он будет какой-то частью антенны, будет лучше ретроспектировать сигнал. Но нет, они жаловались уже 2 года на то, что у них перебой с интернетом. Сейчас может сложиться такая ситуация, знаешь, на что-то похоже, но не скажу на что, да? Значит, плохая ситуация с интернетом. У них интернет нестабильный. Они платят за 5G, получают 4G.
2: Какой ужас.
3: Зажрались. А 3G не хотите где-нибудь в центре Минска словить, например?
2: 4G. На Минск-мире не хотели?
3: Да.
2: Если б не Wi-Fi, извините, будьте
3: немножечко
2: здрасте.
3: Немножечко без интернета остаться. Но знаешь, что самое обидное? Тот техник, который приехал к ним, чтобы все это, ну, как-то попытаться исправить, наладить, он в компании 3 месяца работает.
2: Ульти!
1: Бедолож.
3: Знать не знал, что у них проблемы. Его просто вот в рядовой день отправили туда съесть. А, видимо, это деревня, там уже все знают в компании, что это деревня. Ну, там, скорее всего, на кол посадят, да? Неизвестно, как у себя факел обнаружат.
2: Голодом заморят, да.
1: Поэтому отправили новичка, так сказать, на крещение.
3: Да. И что меня особо зацепило, после того, как сообщение об инциденте появилось, внимание, в соцсетях, только после этого приехала полиция.
2: И его развязали.
3: Да, то есть у них там 102 нету такой опции, типа, алло, у нас тут преступление. Если в соцсетях не появилось, значит, все
1: и
3: хорошо.
1: И сколько он, интересно, там висел?
3: Долго, он около дня висел.
1: Жесть,
3: там.
1: Жесть, Талашка.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 30 минут в Беларуси. Доброго тебе утра. Это пробудители на Радиус FM с кайфовым настроением. Мы ни в коем случае не заканчиваем эфир, потому что нам есть что тебе еще сказать.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы наконец-то расскажем, как положение рук стюардесс влияет на безопасность полета.
4: Ну а потом нейростендап. Узнаем, что думает искусственный интеллект о комплиментах, которые запоминаются на всю жизнь.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что происходит на дорогах.
5: Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы в 5 баллов. Движение плотное. Так, на МКАД от улицы Мазурова до Озерцовского тракта задержитесь на 30 минут. И на том же МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе проезд займет более 10 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире пробудители.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот подлетела еще крутая информация. 9 утра, 36 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И сейчас мы расскажем, как положение рук стюардесс влияет на безопасность полета.
0: Смотри, что нашел.
2: И речь сейчас пойдет не про тот тектоник, который танцует стюардессы, когда показывают аварийные выходы, да, как правильно пристегиваться, а речь пойдет о том, как они уже летят, как они сидят, в какой позе сидят и почему они это делают. Не знаю, замечали, не замечали, но они вроде как там скрываются за шторки, не сидят вот так прямо с тобой, но тем не менее. Значит, бортпроводник садится прямо, ставит ножки плавно на пол, а ладони всегда прячет под бедра или плотно прижимает к ногам. Это не просто так поза, ну вот, мол, в учебнике написали, и надо так сидеть. Все это делается почему?
3: Потому чтобы ручкам было тепло.
2: Ну, во-первых, да, ручкам было тепло. Во-вторых, при турбулентности, там вот эта воздушная яма, резкие скачки, самое важное, чтобы у стюардессы остались руки.
3: Почему?
2: Потому что если у нее будут руки, она в случае с экстренной посадкой сможет открыть вот эти экстренные выходы. То есть кисти рук она должна сохранить. Она может повредить голову, она может повредить ногу, она может повредить тело, но руки и кисти должны быть, чтобы она этими руками потом могла помогать в случае экстренной ситуации. А когда они просто сидят вот в этой позе эмбриона, они не просто же там сидят и думают, какие покупки совершат в той стране, куда приземляться. Они про себя проговаривают вот этот мысленный чек-лист безопасности. Расположение выходов, команды при эвакуации, план действий, если садятся, если не садятся. То есть вот это такая мантра, которую читают бортпроводники. Я уверен, это инфа,
3: очень
2: о которой
3: круто,
2: никто
3: да.
2: вообще никогда не задумывался. И вот эта поза, когда они вот так сидят с ручками под ножками, это не просто так, потому что холодно.
3: А ты, Вась, откуда знаешь, о чем думают стюардессы? Я
2: смотрел, о чем мечтают женщины.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магний-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Утро, привет тебе, 9 часов 45 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы вместе с тобой будем слушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Ребяточки, в общем, залез я в заметки.
1: Да.
3: И спасибо большое вот этим вот замудренным новым телефонам, что они оставляют все, что ты сохранял в заметках.
4: Да,
3: у меня заметки с 2021 года, вы представляете?
1: И сколько тебе, 12 было? Да.
3: И я открыл, в общем,
1: пожалуйста,
3: этот вот кладезь, понимаете ли. И у меня, я очень много лет работал в клубах по ночам. И у нас была фишка. Мы искали очень прикольные подкаты, комплименты, которые я наспор подходил и говорил прям в микрофон при всем клубе. Я готов зачитать, если вам интересно.
1: Давай.
3: Девушка, будьте осторожны в парках. Не хочется, чтобы голуби съели такую крошку.
4: Класс.
3: Мое любимое, не буду
1: давай,
3: долго,
1: давай.
3: Да, вот мой любимый. Вы слышали, что вчера в Исландии начал извергаться вулкан? Он крепко спал, но ему резко приснилась ты. Ребят.
4: Какая красота.
3: Молодежь, зумеры, записывайте, пишите мне, я скину больше. Это реально работает.
1: Ну а теперь давай послушаем, что искусственный интеллект думает о комплиментах, которые запоминаются на всю жизнь.
5: Есть комплименты, которые человек забывает через 5 минут. А есть такие, которые потом вспоминает годами, особенно когда настроение не очень. Например, с тобой почему-то спокойно. Человек потом ходит и думает, почему-то. Что со мной не так? Еще сильнее работает. Ты вообще не похож на человека, которого я представлял. Вроде комплимент, но теперь хочется выяснить, кого именно человек там представлял. Отдельный уровень. Комплимент от ребенка. Ты сегодня красивая, как тетя из телевизора. Причем ребенок совершенно искренний. А ты уже начинаешь искать, какая именно тетя, ведущая новостей, или женщина, которая рекламирует стиральный порошок. Многим запоминается простое. Я рядом с тобой могу быть собой. Потому что это уже не комплимент, а эмоциональный. Ипотека. А самый мощный комплимент, когда человек говорит: «Я тебя сначала недооценил». Потому что приятно не только узнать, что ты классный, приятно еще и убедиться, что кто-то вовремя понял, какую ошибку совершил.
1: И знаешь, так приятно, Паш, что ты не перечислил ни одного банального комментария в своем вот в этой... Понимаешь, не было про великана, про вот это вот все, твои родители не пекарь. Вот этого не было. Было что-то креативное. Молодец.
3: Ни в коем случае ты что, Паша креатив был в деле.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
8: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк «Беловежская пуща» 16+.
9: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция «Марк Фармель» с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах «Марк Фармель». Подробности на сайте «Марк Фармель Бай» и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
10: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: The Way I Love. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Это «Пробудители» на Радиус FM. Ребяточки, маленькая пятница. Сегодня среда, на календаре 16 сентября. И на протяжении 3 часов мы, как обычно, дарили тебе кайфовое настроение, подарки. А самое главное, это самую актуальную, новую и интересную информацию, которая есть во всем, в принципе, интернете. 9 утра, 59 минут в Беларуси. Тебе спасибо.
3: Если тебе хочется больше улыбок и хорошего настроения, мы увидимся с тобой уже завтра. Включай Радиус FM с 7 до 10 утра.
4: Ну и прямо сейчас здесь все не закончится. Нет, мы не выключим свет, не выключим музыку. Дали отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Привет тебе, всего хорошего.
5: Всем привет, Беларуси, 10 часов. О самых актуальных событиях к этой минуте готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
6: Привет. Расскажу, о чем предупреждают водители и чем так полезен подъем по лестнице, а не на лифте.
1: В радиусе новостей.
6: Готовность в кратчайшие сроки и выполнение огневых задач – это проверка боеготовности в одном из танковых батальонов. Госсекретариат Совета Безопасности оценивает, как армейцы справились с поставленными задачами, а если простыми словами, у батальона проходит смотр готовности. Все результаты, полученные в процессе мониторинга, будут проанализированы и доложены Александру Лукашенко. В Гродно через черно-белые снимки далекого 39-го показали, что происходило на этих землях сразу после воссоединения страны. Выставку «Ко дню народного единства» открыли прямо в холле крупнейшего торгового центра. Красноармейцы посреди Гродненской улицы, работы в полях, заседания крестьянских комитетов и первые выборы Верховный Совет БССР. На старых фотографиях главное событие первых месяцев жизни региона в составе уже одной страны. С наступлением осени повышается вероятность встречи с дикими животными на дорогах. За прошлый год в ДТП с участием животных погибло около 5000 особей. В первый осенний месяц у оленей и лосей идет брачный период. Самцы теряют свою природную осторожность и активно перемещаются по угодьям. Водителям надо быть особенно внимательными. В сумерках и ночное время нужно быть осторожными и снижать скорость. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Финальное голосование в Нижней палате пройдет сегодня. После одобрения документ поступит на подпись к президенту. Законопроект наделяет Трампа правом вводить вторичные пошлины в размере до 100% для любых государств и зарубежных компаний, которые продолжают закупать российские нефть и газ. Регулярный подъем по лестнице существенно уменьшает риски ранней смерти. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Восточной Англии. Выяснилось, что люди, регулярно покоряющие лестницы, на 39% реже умирают от проблем с сердцем и на 24% от любых других причин, чем те, кто пользуется лифтом. При этом ученые подсчитали, что наибольшую пользу принесет преодоление 6 пролетов в день. Причем чем больше пролетов, тем больше польза для здоровья. И в завершении большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Байдети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте, впереди Гомель. Там кастинг 18 сентября. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком «плюс», в Гродно 22-24 выше нуля, в Бресте 24-26 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Прямо сейчас в эфире радио Сафам гремел культовый мощнейший хит «Take me to church» от Хозера. Среда, на календаре 16 сентября, и мы с тобой официально перевалили через экватор рабочей недели. Если в понедельник мы все дружно как-то молились о том, чтобы пройти дальше красиво эту неделю, то во вторник судорожно разгребали завалы, а в среду фраза «Take me to church» приобретает совсем иной смысл. Это момент, когда хочется сказать «Дай мне сил дойти до пятницы и не купить случайно третий кофе за утро». И Хозер поет о страсти и поклонении, а у нас в среду своя определенная есть традиция. Это грядущие выходные, до которых остается все меньше времени. И, кстати, если музыка для нас — это тоже своеобразный культ и лучший способ перезагрузиться посреди недели, то у нас есть идеальное место для медитации. Заходи на сайт radiosfm.by, проходи наш музыкальный тест, слушай свежие новинки, делись своим экспертным мнением, формируй эфир Radius FM и получай отличный шанс выиграть умную Яндекс-станцию. Ну а чтобы небесные силы не приготовили нам внезапных сюрпризов в виде проливного дождя прямо сейчас посреди рабочего дня, давай срочно заглянем в свежий прогноз от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске 20-22 тепла, в Минске, Гомеле и Могилеве сегодня обещают от 21 до плюс 23, ну а в Гродно сегодня 22-24 выше нуля, в Бресте плюс 24, плюс 26.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

Свежий трек на Радио СФМ. Слейтер.

0: Знаешь, какое самое сложное испытание ждет человека в среду в середине дня? Это попытаться сидеть абсолютно неподвижно с серьезным лицом, когда в наушниках или из колонок начинает играть взрывной ритм, вроде бы сидишь на совещании, киваешь и ногой в такт подстукиваешь под столом со скоростью 120 ударов в минуту. И прямо сейчас для всех, кто не удержался и устроил микродискотеку на рабочем месте, прозвучал трек с Энни говорящим названием «Dance» от дерзкой Слейтер. И, между прочим, твои спонтанные пританцовывания — это не просто побег из рутины, а официально одобренная наукотерапия. Ученые из Сиднейского университета недавно доказали, что даже короткие 5-минутные спонтанные танцы эффективнее обычного фитнеса, снимают стресс, прокачивают мозг и моментально поднимают уровень дофамина. Исследователи прям так и говорят, если навалилась какая-то усталость, не надо усложнять. Просто включи громкую музыку, потанцуй прямо посреди комнаты. Так что, если коллеги спросят, почему ты только что приседал с папкой документов, отвечай гордо. Я не дурачусь, я проводил научный эксперимент по снижению кортизола. Танцуй, заряжайся, и пусть твоя среда пройдет на одном дыхании. До конца этого часа на Радиус FM тебя ждет еще больше мощной музыки. Не переключайся, обязательно голосуй за топовые треки на radiusfm.by.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаются с нами на все життё. Свежий хлеб, гарячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отсчитывают 11. В Минске прямо сейчас прекрасный промежуток времени. Среда, 16 сентября. И это не просто середина недели, это настоящий экватор. Ты заметил, как меняется наше восприятие времени? В понедельник нам кажется, что пятница где-то в другой галактике. В среду мы уже как-то уверенно смотрим на календарь и думаем, ну все, маленькая пятница настала, можно выдыхать. А выдыхать мы будем еще из десятки топовых треков без рекламы и разговоров. В ближайшие полчаса послушаем The Door от Эдди Свимса. Также ждет искренний, эмоциональный, затягивающий трек Dying on the Inside от Несси Барретт. Ну и взрывной, заряжающий драйвом ритм Vertigo от Avalon Rockstone. Делай приемники погромче, заряжаемся правильной энергией среды. А если хочешь, чтобы в нашем эфире звучал только твой самый любимый топовый трек, заходи на сайт radiusfm.by, принимай участие в музыкальном тесте, голосуй за свои горячие новинки и выигрывай отличный приз, включая умную колонку с Алисой. В Минске 11 часов. Слушаем новости на Радиус FM. Их прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, из-за чего отменяют автобусные рейсы в Латвии и где в мире будут платить за чтение.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День народного единства. После Рижского мирного договора 1921 года Беларусь оказалась разделена. Значительная часть территории отошла Польше. И именно 17 сентября, но 1939 года Красная Армия начала освободительный поход в Западную Беларусь. После 18,5 лет польской оккупации страна вернула свои земли. Белорусский Красный Крест сегодня отмечает юбилей. Организация создана в 1921 году. С тех пор ее специалисты постоянно находятся там, где людям особенно нужна поддержка. Красный Крест оказывал неоценимую помощь в годы Великой Отечественной войны, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подставлял плечо врачам и пациентам во время пандемии COVID-19. Работа продолжается и сегодня. Минск практически отказался от новых крупных площадок и делает ставку на точечную застройку. При этом уделяется внимание выполнению социальных обязательств, начиная с строительства большого жилого района «Зеленый Бор» в Партизанском районе. Что касается арендного жилья, требования к застройщикам изменились. Они обязаны сдавать квартиры под ключ с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Латвию ждет массовая отмена автобусных рейсов. Из-за планирующейся забастовки перевозчиков отменят 1200 региональных рейсов. Причиной протеста стал затяжной финансовый тупик. Правительство больше года игнорирует требования перевозчиков и отказывается выделять субсидии для покрытия резко возросших расходов на топливо. В Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом необычным способом. Жителям страны предлагают читать хотя бы 15 минут в день и получать за это небольшое вознаграждение. За одну ежедневную 15-минутную сессию чтения участнику начисляется 20 виртуальных монет. 1000 таких монет можно обменять на 1 сингапурский доллар, это 80 американских центов. То есть для получения 1 доллара нужно отметить 50 дней чтения. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10, мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно 22-24 градуса тепла, в Бресте 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Среда — это тоже экватор недели. Самый лучший день, чтобы выдохнуть. Экватор пройден. Гора работы потихоньку покоряется, и до выходных уже рукой подать. Так что расправь плечи, устройся поудобнее и заряжайся на максимум. Этот день обязан пройти легендарно. Я лично за этим прослежу. И, кстати, если этот трек только что заставил тебя пританцовывать прямо посреди рабочего дня перед монитором или в пробке, не тормози этот импульс. Залетай на сайт radiosfm.by, жми вкладку «Что играло» и топи за своих любимчиков изо всех сил. Уже в эту пятницу в 17 часов мы соберем твой народный лайк, твой народный голос и выкатим железобетонный топ-20 треков недели, которые качали громче всех всю неделю. Твой голос — главный хитмейкер. Ну а теперь давай узнаем, что там по погоде за окном, чтобы точно знать, нужен ли нам сегодня зонтик или можно просто сиять. Лови прогноз.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня у нас ожидается переменная облачность, будет без осадков. В Витебске 20-22 тепла, в Минске, Гомеле и Могилеве сегодня от 21 до плюс 23. В Гродно 22-24 со знаком «плюс», ну а в Бресте от 24 до 26 тепла.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
3: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
4: Лекфарм. Качество доступно.
5: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bauza, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel и Mail Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
7: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Вот знаешь, самосознание — это штука, конечно, сложная. Сидишь ты в среду в 11 часов, смотришь на монитор и думаешь, я вообще кто? Вершина эволюции или просто человек, который третий раз за утро забыл, куда положил чашку кофе? И, кстати, об этом наш топовый трек, который только что послушали, это Self-Aware от Temper City. Если переводить название, буквально это про самосознание и про тот момент, когда ты, наконец, трезво смотришь на свою жизнь, срываешь розовые очки и понимаешь, хватит плыть по течению, пора брать все под свой контроль. И раз уж зашла речь про работу нашего мозга и осознанность, тут британские ученые провели забавное исследование. Оказывается, кратковременная потеря памяти и рассеянность в середине рабочей недели — это не баг, а фичи. Мозг намеренно включает режим энергосбережения, чтобы защитить нас от рутины. Так что все твои забывчивости перед дедлайнами — это чистая наука, а не лень. И мы потихоньку докручиваем этот час экватора недели. Выше нос, впереди еще много крутого. Заряжайся позитивом и помни, этот день будет классным, если провести его на волне Радиус FM.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Лиза и Артем. Каждый вечер Лиза рассказывала Артему какие-то совершенно неважные вещи. Что в магазине встретила смешного пса, что ее коллега сегодня подстриглась. Ничего важного, никаких великих новостей. Но если Артем задерживался и не мог поговорить, Лиза все равно думала, вот вернется, расскажу.
3: Зачем рассказывать человеку всякую ерунду? Можно же обсудить что-нибудь действительно важное.
2: Это и есть интересный момент, когда человек нам по-настоящему близок, нам хочется делиться с ним не только событиями, которые что-то меняют в жизни. Мы делимся тем, что просто попалось на глаза. Потому что таким образом как будто говорим, я хочу, чтобы ты был частью моего дня.
3: То есть, смотри, какую смешную собаку я сегодня видела. Это почти признание в любви.
2: В каком-то смысле, да. Психологи называют это стремлением к совместному переживанию. Нам важно не только самим испытывать эмоции, но и разделять их с теми, кто для нас значим. Поэтому после хорошей новости мы первым делом хотим кому-то позвонить. А увидев что-то смешное, сразу думаем, вот это надо показать ему.
3: Если рассказываешь человеку все подряд, это значит, что отношения точно хорошие.
2: Само по себе нет, но способность спокойно делиться повседневностью действительно поддерживает ощущение близости. Причем важно не только рассказывать, но и слушать. Не обязательно каждый раз давать совет или внимательно разбирать историю. Иногда достаточно улыбнуться.
3: То есть иногда человеку нужно, чтобы кто-то разделил с ним этот маленький момент.
2: Именно так. И, наверное, поэтому любовь часто живет не в больших признаниях. Она прячется в простом. Смотри, что я сегодня увидела. Ты представляешь, что произошло? Когда нам хочется рассказывать человеку даже о ерунде, мы на самом деле делимся с ним своей жизнью. А это очень ценно.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, середина сентября. Это прекрасное время, когда мы перестаем плакать по ушедшему лету и начинаем наслаждаться золотой осенью. Среда — это уже официальный экватор недели, и мы прямо сейчас на горе. Дальше катимся только к долгожданным выходным. А будем катиться под десятку топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых у нас сегодня Vice с треком Wait. Сразу за ним влетит Бенсон Бун со своей историей Sorry, I'm here for someone else. И скрепим этот вайб коллаборации Naked и Portugal The Man. Буквально через пару минут трек Glide. Слушай, кайфуй, ни о чем не думай. А так, дослушаешь этот блог, бегом на сайт radiusfm.by. Там тебя ждет свежий музыкальный тест. Проходи его и забирай шикарный шанс выиграть умную колонку с Алисой. Пусть твой дом тоже звучит круто. В Минске 12 часов. О самых актуальных событиях готов рассказать Влад Радюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, насколько белорусы чувствуют себя в безопасности и какой автомобиль перестал продаваться в России.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь хочет расширить экспорт строительных услуг в Россию. Об этом говорили на рабочем совещании под руководством премьер-министра Александра Турчина. В частности, обсуждались участие белорусских строительных организаций в российских проектах и экономическая эффективность таких работ. Турчин подчеркнул, что главное – понимать, сколько на этом будут зарабатывать белорусские компании и страна. Более 90% белорусов чувствуют себя в безопасности в стране. Такие данные показал опрос Института социологии НАН Беларуси, в котором участвовали более 2000 человек. В безопасности на улицах своего населенного пункта ощущают себя еще больше 95% респондентов. Не чувствуют себя в безопасности в стране 3% опрошенных, а в своем населенном пункте тоже около 3%. В Минске в субботу откроется республиканская универсиада и спартакиада учащихся колледжей. В программе праздника соревнования по скейтбордингу, BMX, стритболу и роллер-спорту, а также гонки на лодках-драконах. Участники из вузов, колледжей и учреждений профтехобразования со всей страны также пройдут парадом, зажгут огонь соревнований и примут участие в легкоатлетическом забеге. Завершится открытие выступлениями молодежных артистов и творческих коллективов. Страны Евросоюза за последние 5 лет увеличили расходы на оборону почти на 80%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. При этом, по ее словам, Европа по-прежнему зависит от США в ряде важных военных возможностей, в частности, в стратегических авиаперевозках и дозаправке самолетов в воздухе. Продажи российского кроссовера «Москвич-8» в августе упали до нуля. Речь идет о флагманской модели московского автомобильного завода «Москвич». По данным телеграм-канала «Китайские автомобили», за последний месяц в России не зарегистрировали ни одного такого автомобиля. Всего с начала года россияне поставили на учет 130 кроссоверов «Москвич-8», а сейчас на официальном сайте бренда в наличии указан всего один автомобиль этой модели. И в завершение. Откладывал прохождение музыкального теста? Пора действовать, ведь победителя мы узнаем уже в этот четверг. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Слушай фрагменты топовых треков, ставь им оценки и получи шанс забрать новую Яндекс-станцию Light 2. Главное правило — тест нужно пройти полностью. Дойди до финала, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 21-23, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 24-26 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Знаешь, понятие «релакс» на рабочем месте — это вообще отдельный вид философского искусства. Вот ты сидишь в кабинете, пытаешься расслабиться, а тут у тебя на мониторе 40 открытых вкладок. В чате горит дедлайн, а коллеги рядом яростно как печатают по клавиатуре. Тоже звук не очень приятный, но мы только что отдохнули по полной программе по треку «Relax» от проекта «Юнона Бойс». Название говорит само за себя. Это чистейший звуковой антистресс, который заставляет плечи опуститься примерно на сантиметр вниз, а уровень паники снизится до минимальных значений. Раз уж расслабляться на рабочем месте — это жизненная необходимость, лови мини-комплекс упражнений прямо за офисным столом. Во-первых, нужно сделать упражнение суриката. Подними плечи как можно выше к ушам, подержи их 3 секунды и резко сбрось вниз. Во-вторых, зевни на весь кабинет так широко, будто ты голодный лев. Это мгновенно снимет спазм с челюсти и возвращает мозг в рабочий режим. Ну и в-третьих, просто посмотри за окно на 30 секунд, думая абсолютно ни о чем. Ну а мы продолжаем наш дневной марафон. Давай глянем, какая погода за окном ждет нас после такого сеанса всеобщего релакса. Лови прогноз прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность будет без осадков. Днем в Витебске 20-22 выше нуля, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 21, плюс 23. В Гродно сегодня обещают 22-24 выше нуля, в Бресте 24-26 со знаком плюс.

0: Светофор.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция Марк Формель с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах Марк Формель. Подробности на сайте Марк Формель Бай и по телефону 8017-599-28.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Ну а теперь время нашей любимой игры Gift Time. На кону у нас сегодня крутой подарок, абонемент на месяц бесплатных занятий в сеть фитнес-клубов Адреналин. Лови простейшую инструкцию, как забрать этот приз. Ну, во-первых, заходим в Telegram, ищем аккаунт Радиус FM по номеру телефона. Запоминаем. +375 44 595 5569. Находи его, открывай чат и готовься прислать свое сообщение самым первым. Кто быстрее всех сориентируется, тот и забирает абонемент. А вопрос у нас следующий. Сколько килограммов весит стандартный пустой олимпийский гриф для штанги? Вариант 1 – 15 килограммов. Вариант 2 – 20 килограммов. И вариант 3 – 25 килограммов. Думай, пиши цифру и в наш чат в Telegram Radius FM по номеру телефона +375 44 595 5569. Ну а мы ставим следующие два трека, после чего сразу подведем итоги и назовем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM. Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Время подводить итоги. Правильный вариант ответа сегодня на вопрос, сколько весит олимпийский гриф. Действительно, вариант под номером 2, стандартный мужской олимпийский гриф, весит ровно 20 килограммов. И самым быстрым, сообразительным в нашем телеграм-чате по аккаунту Радиус FM сегодня оказался Игорь. Номер телефона заканчивается на 7440. Поздравляем тебя, Игорь. Ну а теперь пара слов от нашего сегодняшнего партнера сети фитнес-клубов «Адреналин». Качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Обрати внимание, открылся новый клуб «Минске» на Крушевке, а студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
7: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Знаешь, вот среда — это такой уникальный на самом деле день, как будто ты работал и работал, силы на исходе, но в то же время греет осознание того, что мы прошли половину рабочего пути, у нас впереди пятница, и если твои коллеги косятся на тебя из-за того, что ты уже полчаса качаешь головой в такт музыки прямо за рабочим столом, это значит, что ты на правильной волне и слушаешь Радиус FM. А ближайшие полчаса будет еще жарче, потому что мы запускаем десятку топовых треков без рекламы разговоров. Послушаем с тобой совсем скоро Леди Гагу и ее трек «Абракадабра». Также нас ждет танцевальный вайп от Сирила «Stumbling In». И мощный вокал от Тедди Свимса в треке «Mr. Know-It-All». Среда создана для того, чтобы кайфовать под любимые треки, а не страдать от дедлайнов. Настраивайся на нужную волну и погнали дальше. Ну а прямо сейчас время узнать самые актуальные новости. В Минске 13 часов. Самое свежее событие уже принес в студию Радиус FM Влад Радюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, когда можно будет купить авиабилеты со скидкой и сколько дней провел в лесу заблудившийся пенсионер из США.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь и США согласовали промежуточную договоренность по итогам переговоров в Минске. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Он также сообщил, что стороны достигли большого прогресса и продолжат совместную работу. По словам Коула, на переговорах обсуждались международные вопросы и двусторонняя повестка. 87,6% опрошенных белорусов заявили о доверии президенту Беларуси. Такие результаты получены в ходе масштабного республиканского социологического исследования по общественно-политической тематике. В исследовании также оценивалась деятельность главы государства по основным направлениям развития страны. В частности, респондентов спрашивали о безопасности, сохранении мира и других вопросах. Белавия объявила скидки до 50% на билеты на все прямые регулярные рейсы из Беларуси и в Беларусь. Купить билеты по промо-тарифу можно сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылететь по таким билетам можно с 17 сентября по 27 марта включительно. Количество мест ограничено. Евросоюз дополнительно потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. По ее словам, при этом ЕС не получил дополнительного объема энергии. Фон дер Ляйен призвала ускорить развитие собственной энергетики, включая возобновляемые источники и атомную энергетику. Поход 70-летнего американца неожиданно затянулся на неделю. Крейг Берг отправился один на остров Айл-Ройл в штате Мичиган, но в назначенный день домой не вернулся. Спасатели несколько дней прочесывали удаленный национальный парк и 12 сентября нашли туриста живым. Он получил травмы и переохлаждение, но оставался в сознании и даже попросил еды и воды. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку Play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси ночью ожидается переменная облачность, завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18, в Гродно ночью плюс 13-15, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17, плюс 19, в Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21, в Могилеве ночью плюс 9.11, днем плюс 22.24. В Гомеле ночью плюс 9.11, днем 24.26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Тиесто, The Business, лучший бизнес-план. Следует как-то пройти дальше после утреннего совещания, не уснуть лицом в клавиатуру и найти в кармане прошлогоднюю заначку на кофе. И раз уж мы заговорили о большом бизнесе и серьезных делах, только что в эфире гремел монументальный хит от топового исполнителя, трек, под который хочется не просто работать, а делать это максимально пафосно. Например, серьезным видом перекладывать стикеры на мониторе или с размаха захлопывать ноутбук в конце рабочего дня со звуком победителя тендера. И сейчас предлагаю проверить, что там происходит у нас за окном. После таких деловых песен лови актуальный прогноз от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня у нас будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске 20-22 выше нуля, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 21, плюс 23, в Гродно 22-24 выше нуля, ну а в Бресте сегодня 24-26 и со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там

0: через Ерип или у распространителей.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция Марк Фармель с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах Марк Фармель. Подробности на сайте Марк Фармель Бай и по телефону 8017-599-28.
3: Реклама.
4: Шоу с толком.
3: Сегодня в шоу с толком.
5: Граница в 30 километрах от Минска, архивное свидетельство осени 1939 года и цена воссоединения страны. В гостях замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик.
3: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Только что в наших динамиках взрывал этот сочный экзотический вайб. Новинка эфира — трек «Дай, дай» в исполнении Burna Boy и Shakira. Между прочим, на прошлой неделе эта песня ворвалась в наш топ-чарт сразу на очень сочные места. Если ты хочешь, чтобы этот кач не сбавлял обороты и забирал все выше, не будь зрителем. Голосуй за него прямо сейчас на сайте radiosfm.by. Твой клик реально решает судьбу хит-парада. Ну а мы потихоньку закругляемся с эфиром Кирилла Громова. Середина недели, среда — это когда сил уже нет, но ты все равно держишься на чистом энтузиазме и надежде на скорые выходные. Держи хвост пистолетом, улыбайся чаще и не давай осенней хандре ни единого шанса. В следующем часе эту эстафету подхватит еще Леша Ехимович, будет еще жарче и интереснее. С тобой был Кирилл Громов, это отличный день на Радиус ФМ, услышимся, пока-пока.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
5: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
6: «Лекфарм». Качество доступно.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 8002-112-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас 16 сентября, среда, и, ну, среда — это, как всем известный экватор недели, такой некий переломный момент. Вот самая тяжелая часть рабочей недели уже позади, а до выходных остается сделать буквально пару уверенных шажков. И самое главное сегодня — это беречь себя, не брать лишнего и спокойно доработать до пятницы. Ну, а чтобы дотягивать было до конца рабочего дня приятнее, спокойнее и комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты, самая топовая музыка. И послушаем с тобой Fastboy Topic с треком Forget You. Также прозвучит у нас Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Дамиано Давид с треком Next Summer. Вот такие вот пироги у нас планируются на ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай, не переключайся, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй вместе с Радиус FM. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, много ли белорусов чувствуют себя счастливыми и сколько стоит российский электромобиль «Атом».
0: В радиусе новостей.
2: США снимут санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Об этом сообщил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул по итогам переговоров в Минске. По его словам, Беларусь в качестве жеста доброй воли освободит 25 человек. Таким образом, стороны договорились об обмене конкретными шагами. Почти 90% белорусов считают себя счастливыми людьми. Так ответили 89,8% участников республиканского социологического исследования. При этом каждый десятый опрошенный заявил, что не считает себя счастливым. Исследование проводил Институт социологии НАН Беларуси. В июле и августе специалисты опросили 2045 человек из всех регионов страны. Памятник трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Александру Медведю открыли сегодня в Минске. Церемония прошла на Восточном кладбище, где похоронен знаменитый белорусский спортсмен. Почтить память Александра Медведя пришли руководители спортивных организаций, ветераны спорта, его воспитанники и близкие. Саудовская Аравия отменит часть поставок нефти европейским клиентам в конце сентября. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Отгрузка нефти через порт Янбу на Красном море также приостановлена после повреждения беспилотниками нефтепровода, связывающего месторождение с западным побережьем страны. Саудиарамко ситуацию не комментирует. На заводе «Москвич» в России запустили серийное производство электромобилей «Атом». Базовая цена машины – 3 миллиона 980 тысяч российских рублей. Это около 135 тысяч белорусских рублей. С учетом государственной субсидии автомобиль можно приобрести примерно за 104 тысячи белорусских рублей. Электромобиль оснащен двигателем мощностью 204 лошадиные силы и способен проехать на одной зарядке до 500 километров. И в завершение. У тебя остался всего один день, чтобы включиться в розыгрыш Яндекс.Станции Light 2. Итоги музыкального теста мы подведем в этот четверг. Не упускай шанс забрать классный гаджет. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай топовые треки и выставляй им оценки. В списках претендентов на умную колонку окажутся только те, кто пройдет опрос полностью до самого конца. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 51 копейка. Это вся информация к данному часу, далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: по Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14 и днем плюс 16-18. В Гродно ночью плюс 13-15, днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Риана тут поет о том, что мы все сияем, как бриллианты. И знаешь, очень важно держать эту планку ежедневно, даже когда вокруг сплошная суета. А самое главное, чтобы глаза всегда горели, и тогда все будет обязательно получаться. И, кстати говоря, о глазах, в Китае, прикинь, открыли клинику, где болезни глаз диагностируют искусственный интеллект. Ну, в целом, в нынешних реалиях ничего удивительного. Обучили алгоритм на 28 тысячах снимков. Точность просто идеальна. Но, знаешь, в чем главный прикол? Живые врачи первый раз за месяц, первый месяц не использовали этот супермозг, просто потому, что сделали интерфейс, как в самолете. Показали нейросети всего 40 человек. То есть, ну, что мы имеем? Искусственный интеллект научили видеть сложные диагнозы, но забыли сделать понятную кнопку старт, так что, если у тебя сегодня что-то не клеится с первого раза, вообще не парься, даже самый умный искусственный интеллект иногда теряется перед банальной программой. Береги свои бриллиантовые глаза, ну а что будет видно за окном завтра, узнаем в прогнозе погоды прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны даже грозы. В Бресте ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18. В Гродно ночью 13, 15, выше нуля. Днем 16, 18 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, выше нуля. Днем 17, 19 со знаком плюс. В Витебске ночью 10, 12, выше нуля. Днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью 9, 11 со знаком плюс. Днем 22-24 градусов тепла, и в Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 24, плюс 26.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Ребят, вот я как считаю? Ну, некрасиво судить о человеке только по перегару.
5: Мы ж не знаем предысторию человека.
3: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на «Радиус FM».

0: Ну, драматичный финал дослушали, слезы об рука вытерли и поехали дальше. И слушай, вот ты вообще заметил, как мы любим иногда включить грустный трек и поймать вайб главного героя в каком-нибудь печальном кино. Но здесь тоже не все так просто и есть своя фишка. Нейробиологи недавно выяснили, что когда ты специально слушаешь грустные треки, твой мозг в ответ выбрасывает пролактин. Это гормон, который гасит стресс и буквально тебя поддерживает, но изнутри. То есть ты думаешь, что красиво страдаешь, а твой организм в этот момент просто проводит тебе, ну, можно сказать, бесплатную психотерапию. Так что, если день выдался так себе, не парься, твой мозг за тебя уже все решил или еще решит. Ты на Радио ФМ, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Коллекция «Спадщина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Есть смаки, якія застаються з нами на все життя. Свежий хлеб, гарячая бульба, а на столе хатняя колбаса, паляндвіце, сало, сальтісон. Як калісти у бабулі. Просто, щодро і від душі. Ми заховали гэты смак у новій лінійці «Этно-шляхетно» від Ашмянського м'ясокомбіната. Шляхетний смак родимы. Готуем з увагой, частуем з повагой.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
4: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Таскать с собой в рюкзаке одновременно и рабочий ноутбук для писем с документами и портативную консоль для игр – сомнительное удовольствие. Разработчики из Acer решили разрубить этот гордиев узел и создали безумно гибкий девайс 2 в 1, который объединяет оба этих мира. Что за он, расскажу тебе прямо сейчас.
0: Технодзен.
2: Представь себе Project Dual Play Mini. Это настоящий гибрид мощной портативной консоли и компактного ноутбука на Windows с ярким 8-дюймовым экраном. Дисплей устройства легко поворачивается, открывая удобную скрытую клавиатуру, на которой можно быстро ответить по работе или набрать текст. Но как только дело доходит до развлечений, ты подключаешь боковые контроллеры и получаешь полноценную игровую систему. Чтобы мощное железо не перегревалось в таком компактном корпусе, внутри установили продвинутую систему охлаждения с фирменными металлическими кулерами, которые прокачивают воздух на 10% эффективнее обычных пластиковых вентиляторов. Но есть и главный нюанс такой универсальности – это автономность. Ведь яркий экран, вентиляторы и современные игры на Windows будут разряжать аккумуляторы весьма шустро, так что мощный Powerbank в дорогу точно пригодится. Зато Project Dual Play Mini полностью избавляет от необходимости выбирать между работой и геймингом, превращая любую поездку в комфортную игровую сессию. Лично я считаю, что этот девайс прикольный, но все-таки лучше не забываться и на работе не переигрывать.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас среда, 16 сентября. Ну и среда — день таких маленьких, мелких соблазнов и даже проверок на прочность. Экватор недели пройден, мозг уже немножко расслабился, и удерживать фокус на каких-то серьезных задачах становится все сложнее и сложнее. Да и в целом вокруг нас сегодня слишком много вещей, которые отвлекаются от работы, и самое главное — держаться и не терять самообладание. Ну а пока ты борешься с самим собой, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты, самая топовая музыка, и давай знакомиться с ребятами, которые нас ждут в ближайшие 30 минут. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком «Lose Control». Также в эфире у нас прозвучит Мина Эли с ее топовым треком. Ну и самым первым в твоих динамиках прозвучит трек «Magnetic». В общем-то, выкручивай звук на максимум и кайфуй ближайшие 30 минут, и не думай ни о какой работе. Можно, я разрешаю. Но давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, как белорусы оценивают работу президента по обеспечению безопасности в стране и кто стал самым богатым человеком в Азии.
0: В радиусе новостей.
2: Переговоры Беларуси и США продолжатся после достигнутой промежуточной договоренности. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. По его словам, стороны намерены продолжить совместную работу и обсуждение вопросов двусторонней повестки и международной политики. Около 90% участников республиканского социологического исследования положительно оценили работу президента Беларуси по обеспечению безопасности в стране. Успешной его деятельность по сохранению мира считают 89,8% опрошенных. Не согласились с такой оценкой всего около 1,5% респондентов в каждом случае. Остальные затруднились ответить. Улететь рейсами Белавия со скидкой до 50% можно будет в ближайшие месяцы. Билеты по промо-тарифу на все прямые регулярные рейсы можно купить сегодня и завтра. Вылететь по ним можно с 17 сентября по 27 марта включительно. Количество мест по акции ограничено. Иран и Оман согласовали план открытия Ормузского пролива для судоходства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с главой МИД Китая Ван И. По словам Аракчи, Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому урегулированию. При этом Тегеран настаивает на соблюдении своих прав и интересов. Основатель TikTok Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Азии, обойдя индийского предпринимателя Гаутама Адани. Чжан – основатель компании ByteDance, которой принадлежит TikTok. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние 43-летнего китайского бизнесмена превысило 105 миллиардов долларов. С 2019 года оно выросло более чем в 8 раз. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 16-18 градусов тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24, в Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Вот чувствуешь этот легкий вайб трека? Вот именно так и надо жить. Включил музыку, отключил голову и просто кайфуешь без всяких загонов. Но мы же с тобой, точнее, с целым человечеством так просто не умеем. И тут исследователи из Торонто рассказали, что молодежь массово сейчас подсела на хобби максинг. Что это такое? Это когда ты находишь себе увлечение, например, флористику или вязание, и превращаешь его во вторую работу. Любители этого тренда делают себе расписание, ставят KPI, ведут отчеты в соцсетях и в итоге выгорают от собственного отдыха. Так что если ты сегодня вечером планируешь просто развалиться на диване и бездумно заглянуть в потолок, вполне хороший план в нынешних реалиях. Не надо превращать жизнь в один сплошной дедлайн. Дай себе нормально отдохнуть. Тем более, что погода к суете вообще не располагает. Ну и давай глянем, что у нас за окном будет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. В Бресте ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18. В Гродно ночью 13, 15, выше нуля, днем 16, 18 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, выше нуля, днем 17, 19 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью 9, 11, выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 9-11 градусов тепла, а днем 24-26 выше нуля.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: послушал трек и сразу словил ощущение, будто у тебя все проблемы в жизни решились сами собой, хотя ты для этого даже вообще ничего не делал. И это даже не какая-то лень, это чистая наука. Нейробиологи доказали, что когда ты слушаешь динамичный, ритмичный трек, то мозг моментально блокирует кортизол и переключает тебя в режим полной уверенности. В итоге тебе кажется, что ты идеально контролируешь всю свою жизнь, даже если прямо сейчас у тебя горит пара дедлайнов, а ты при этом уже полчаса выбираешь смешной стикер в чат. И ну и если кто-то сегодня попытается загрузить тебя своими проблемами, просто сделай музыку погромче и посмотри на это все с легким непониманием. Ты красавчик, у тебя все под контролем, я в этом уверен. Ну а мелкая суета пусть подождет. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 16 сентября, и Леша Якимович на связи. Вот мы и добрались до знаменитого экватора недели. Среда — это тот самый момент, когда выходные уже отчетливо виднеются где-то там на горизонте, да и в целом рабочая неделя уже перевалила за самую сложную половину. Понедельник прожили, а все остальное уже как-нибудь, но получится. Ну и чтобы остаток этого рабочего дня пролетел на максимальном позитиве и комфорте, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка самых топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Миша Миллер и Алекс Вилли с треком «Бам-бам». Также у нас прозвучит Кения Грей с треком «Strangers». Ну а самым первым в эфир ворвется Алекс Уоррен с треком «Ordinary». Ну что ж, настраивайся на волну Радиус FM, делай звук погромче и проходи этот экватор недели на волне топовой музыки. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет-привет. О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какого алкоголя будут меньше выпускать в Беларуси и за что телезвезда получила компенсацию в 1 евро.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и США продолжат работу над оставшимися вопросами. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул после переговоров в Минске. По его словам, после согласования всех вопросов стороны могут договориться о дополнительных освобождениях и снятии санкций с белорусских компаний. Коул назвал нынешние переговоры очень плодотворными. Ранее он сообщил о договоренности снять американские санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. Беларусь предлагает остановить движение мира к глобальной конфронтации и укреплять международное право. Об этом заявил министр обороны Виктор Хринин, выступая на Сяньшанском международном форуме по безопасности в Пекине. Среди предложений Беларуси – ограничить использование военных союзов как инструмента давления, выработать общие правила применения новых технологий и усилить роль вооруженных сил в предотвращении конфликтов. В Беларуси изменили квоты на производство алкогольной продукции в 2026 году. Больше планируют выпускать шампанского, коньяка и натуральных фруктово-ягодных вин. При этом квоты на крепкие спиртные напитки, виски и ром снизили. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Озоновая дыра над Антарктикой в прошлом году стала одной из самых маленьких за последние десятилетия. По данным Всемирной метеорологической организации, ее максимальная площадь была примерно в 4 раза меньше среднего показателя за 1990-2010 годы. Небольшой размер озоновой дыры отмечается второй год подряд после рекордных показателей в 2020-2023 годах. Специалисты отмечают, что долгосрочная тенденция к восстановлению озонового слоя сохраняется. Суд в Париже присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в 1 евро по делу об ограблении в 2016 году. Американская телезвезда подала иск к нескольким осужденным участникам нападения, которые связали ее и похитили драгоценности примерно на 10 миллионов евро. Во время ограбления Кардашьян была уверена, что ее убьют. Главарь банды Аумар Аид Кидаш получил 8 лет тюрьмы, 5 из них условно. И в завершение. На Радиус FM финальный день музыкального теста. Итоги подведем уже в четверг. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс-станции Lite 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опросы и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 51 копейка. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем плюс 16-18. В Гродно ночью плюс 13-15, днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost

0: Анастасия только что убедительно доказала, что ты величайший. И знаешь, я с ней абсолютно согласен, ты реально способен на все. Просто иногда твой грандиозный потенциал упирается в желание еще 5 минут полежать. Но если нужен вдохновляющий пример, то вот он, американец Дэвид Раш. Парень буквально прочел трек Си и поставил мировой рекорд. Сложил 415 бумажных самолетиков всего за 1 час. Один самолетик каждые 8 секунд. Там целая команда ассистентов с серьезными лицами запускала их, чтобы убедиться, что бумажный флот реально летает. Человек на полном серьезе направил всю свою энергию в оригами и по итогу-то победил, вышел победителем. Так что если кто-то способен войти в историю с помощью бумаги, то ты сегодня точно разберешься со своими делами. Самое главное – выбрать правильный курс. Но чтобы твои планы случайно не сдуло, не смыло, давай глянем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра днем будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможно даже грозы. В Бресте ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18. В Гродно ночью 13-15, выше нуля, днем 16-18 со знаком плюс. В Минске ночью 10-12, выше нуля, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью 9-11, выше нуля, днем 22-24 со знаком плюс. И в Гомеле ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 24, плюс 26.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Да, вот сумеет разбудить дикого зверя даже в том, кто просто спокойно стоит в пробке где-то там на независимости. И трек про то, как эмоции мгновенно отключают в нас цивилизованного человека и включают природные инстинкты. И ведь это не просто метафора. Когда ты искренне чем-то увлечен или загораешься идеей, мозг на пару секунд реально переходит в так называемый режим хищника. В этот момент полностью отключаются сомнения и лишние мысли. Так что, если ты сегодня внезапно решил сделать то, на что давно не решался, то надо, не волнуйся, это не импульсивность, это твоя такая чистая природная суперсила, и ты все делаешь правильно. Но чтобы направить эту энергию в нужное русло, заходи прямо сейчас на наш сайт radiosfm.by и проходи музыкальное тестирование. Только делай это быстро, потому что уже завтра мы подведем итоги. А правила абсолютно простые. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша умной колонки Алиса. Ну, что получается? Улучшаешь и наш плейлист, и при этом есть возможность забрать классный подарок, поэтому беги скорее на сайт и не упускай возможность. Ну, а мне уже нужно потихоньку с тобой прощаться, но я тебя не оставляю одного. В следующем часе здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом, будет много классной музыки, интересных новостей и фактов, а также будет возможность выиграть тоже топовые призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного, уютного, комфортного вечера. И говорю пока-пока.
1: Реклама. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция Марк Фармель с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах Марк Фармель. Подробности на сайте Марк Фармель Бай и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама.
4: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
5: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
1: Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сентябрьские вайбы, они такие разные, то как будто повеет снова летом. Сегодня замечательный день, мы с тобой проживаем, такой же будет интересный вечер, я не сомневаюсь. Тем более я, Ольга Венская, спешу сообщить тебе буквально с колес самые классные новости из мира автомобиля. Например, узнаешь про ностальгические тренды, но еще расскажу тебе о том, как можно обойти Беларусь буквально за полчаса. Об уникальном месте на карте столицы узнаешь из рубрики «Что, где, куда». Ну а пока я поглядываю на часы и констатирую начало нового часа. 17:00 в Беларуси. Время новостей. В студии появляется Наталья Ленская. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, почему во всем мире продолжает расти в цене кофе, где на работу вышел первый робот-проводник.
0: В радиусе новостей.
2: Подавляющее большинство белорусов доверяют президенту. По данным социсследования Института социологии, уровень доверия главе государства составил 87,6%. Высокую оценку респондентов получили ключевые направления государственной политики. 90% опрошенных положительно оценили работу по обеспечению внутренней безопасности и почти столько же усилия по сохранению мира. Кроме того, свыше 73% считают успешными действия по поддержанию социально-экономической стабильности. Завтра Беларусь отметит День народного единства, дату, которая десятилетиями жила в нашей памяти, а также в названиях улиц и проспектов. Именно 17 сентября 1939 года начался поход, который вернул западные земли в состав республики. Официально праздник перестали отмечать еще в 1949-м и вернули в календарь только в 2021-м. Впрочем, как сегодня напомнили в парламенте, для людей этот день никогда не терял смысла, оставаясь не просто строчкой в истории. В Минске сегодня и завтра проходит экологическая акция «Зеленый обмен». Жители столицы могут сдать на переработку старую мелкую бытовую технику, электронику, отработанные батарейки, литий-ионные аккумуляторы. Пункт приема организован на стенде предприятия БелВТИ в рамках выставки «Наш дом» в Минском международном выставочном центре. Площадка работает с 10 до 18, а за сданные отходы вручают памятные сувениры и подарки. Высокие мировые цены на кофе удерживаются уже 2 года из-за серьезного дисбаланса спроса и предложения. По оценкам экспертов, потребление напитка резко выросло в странах Юго-Восточной Азии, тогда как производители не успели вовремя нарастить объемы из-за периода низких цен прошлых лет и неурожая в Бразилии и Колумбии. На восстановление кофейных плантаций потребуется от 3 до 5 лет, поэтому быстрого снижения стоимости на бирже не ждут. В российских поездах скоро можно будет встретить первого в мире робота-проводника. Железный бортпроводник уже совершил свой тестовый рейс на высокоскоростном поезде российских железных дорог. Правда, полностью вытеснять людей с рейсов машины не будут. В руководстве компании признают, выдать белье или заварить чай робот сможет, а вот окружить пассажира искренним душевным теплом вряд ли. Так что управлять техникой и принимать все главные решения в пути все равно продолжит человек. И последнее. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Бай Дети» ведет отбор участников 2-го сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 тепла. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 24-26 градусов выше 0. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: В мировом автопроме набирает популярность необычный тренд, который можно обозначить так – ностальгический режим. Производители машин вдруг внезапно осознали, что бесшумный, идеально плавный разгон электромобилей лишает водителей эмоций и начали массово возвращать прошлое в свой автомобиль с помощью софта и динамиков. Например, некоторые автомобили имитируют тряску старого дизельного мотора. Ну, буквально как при жестком переключении передач на бензиновом или дизельном авто. Американцы из Dodge пошли еще дальше и установили на своем электрокаре специальную выхлопную систему. Это не просто динамики. Внутри кузова стоят полые камеры, которые резонируют и генерируют басовитый рычащий выхлоп. Его громкость достигает 126 дБ. Но еще инженеры шутят, что в будущем, возможно, придется программировать залипание педали газа или запах солярки в салоне, чтобы фанаты старой школы чувствовали себя, ну вот, буквально как в старые добрые времена. Но на самом деле все это технологии будущего, и я уверена, ты как водитель уже заинтригован. Но я заинтересована в том, чтобы подзарядить именно тебя и твои батарейки топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Топовая радиостанция «Радиус FM» желает тебе уютного вечера. Ну и пока погода позволяет, приглашаю тебя провести этот вечер в необычном музее валунов, который находится в районе Уручья. И это не просто парк, это уникальная географическая карта Беларуси в миниатюре. Камни здесь символизируют конкретные географические и исторические объекты нашей страны. Например, крупные валуны обозначают областные центры и самые большие города. Группа камней и возвышенности в точности повторяет рельеф страны. В частности, две искусственные горы символизируют гору Дзержинскую, она же высшая точка Беларуси, гору под названием Лысая. А еще в центральной части собраны исторические артефакты. Древние каменные кресты, камни-следовики, старинные жернова, языческие культовые валуны. Вход в этот уникальный музей под открытым небом абсолютно свободный и круглосуточный. И, конечно же, для вот такого мини-путешествия по мини-Беларуси бери с собой топовую музыку «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Великое князство Сла запрошает детей и дорослых универогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
4: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк «Беловежская пуща». 16+.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйво 18:35. Еще парочка приятных цифр. Ну то, что, во-первых, 20 градусов выше нуля сейчас в Минске. Дожди этим вечером не ожидаем. Исключительно хорошее настроение. И топовая музыка. Все как будто летом. По ощущениям именно так. Правда, ситуация несколько поменяется уже завтра. Подробности о погоде расскажу тебе через пару топовых моментов. А эти топовые моменты займет в нашем эфире в ближайшее время. Классный трек от Риты Ора. Bang Bang. Также постучится к нам Come Red и Be Mine. И еще один топовый трек I'm Good от Дэвида Гетты и Биби Рекса. Надеюсь, что и прогноз погоды на завтра ты тоже оценишь очень даже хорошо, потому что да, пусть синоптики дожди обещают на завтра, но температурные показатели по-прежнему высокие. Где 26 завтра, узнаешь прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра больше всего по погоде повезет Гомелю. Плюс 26 и переменная облачность без осадков. Осадки будут в Могилеве плюс 24, в Витебске плюс 21, небольшой дождик. В Минске тоже будет дождь и плюс 17-19. В Гродно 16-18 со знаком плюс, при этом тоже осадки. В Бресте воздух прогреется до 18 градусов, также ожидаем дождь.
0: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 17:44 плюс 20 сейчас в столице. Абсолютно приятно во всех отношениях вечер. Хочется прямо петь. Я предлагаю петь не просто так, а получать еще за это подарки здесь у нас в эфире Кибертрек. Заходи в телеграм-канал Радиус FM. Мы там загадали один классный топовый трек. Отгадывай его, свой ответ пиши в комментах и жди мой звоночек буквально через два топовых трека. У меня еще для тебя и подарок будет. Целый набор, огромный, тут больше 10 пачек чая Такамори. Разные вкусы, под разное настроение этой осени.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Бен, кто дома? Алло. Алло.
3: Алло.
2: Что за красивая девушка появляется в нашем эфире? Как вас зовут?
3: Виктория.
2: Виктория, очень приятно, Виктория, но никнейм у вас очень прикольный в телеграм-канале «Арсидия». Как-то так вы себя подписываете, а что бы это значило? Я вот не отгадала.
3: Это выдуманное мною имя моего персонажа. Я когда-то писала рассказы фантастические, а после это стало моим творческим псевдонимом. Я выступала с восточными танцами.
2: Ох, ничего, какая девушка прям появляется в нашем эфире. Ну что, «Арсидия», я тебе желаю удачи, пусть тебе этот псевдоним принесет действительно подарок от радио СФМ. Это, знаешь, мне кажется, тоже по-своему восточный подарок, целый набор чая Такамори. Вот когда рабочий день на исходе, самое время выбрать тот самый вкус чая и просто насладиться, замедлиться в моменте. Ну что, все просто на самом деле в этой истории. Мы взяли один очень знаменитый трек, и в том числе в сериалах его использовали, и отдали то есть искусственному интеллекту. ИИ его переработал. Тебе нужно отгадать все-таки, что скрывается за тем, что ты услышишь. Готова?
3: Наверное, надеюсь.
2: Ой, ну выдыхай, все у тебя получится, я даже не сомневаюсь. «Арсидия», вперед!

0: Ну вот, мне кажется, заслушала Сарсидия сейчас этот замечательный трек-переделка. Дам подсказку еще раз, что в сериале, в одном очень знаменитом сериале использовался когда-то этот трек в том числе. Вообще, мне кажется, как будто к исполнительнице этого трека после этой песни пришла еще большая популярность. Вообще, какие-то мысли есть?
1: Мне надо сериал угадать?
0: Нет, название песни, либо имя исполнителя. Исполнительницы, дам подсказку.
1: Ну, даже не знаю, может быть, Максим.
0: А если подумать, я говорю исполнительницы, сделай вид, что я не знаю, что есть такая певица Максим, это какое-то мужское имя звучит в нашем эфире.
1: Ой, так сложно, ну пускай будет елка.
0: Подожди, ты даже не даешь мне подсказать тебе. Ну вот, мол, вот если в сердце живет любовь, то и хорошо, и прекрасно.
1: Юлия Савичева.
0: Ну, ты наконец знала, что ты знаешь.
2: И это правильный ответ.
3: Смотри, не смотри, ты поставь.
0: Помнишь сериал? Нет?
3: Оставайся такой, как есть, оставайся сама.
0: Нет, ну, будет повод его...
1: Сериал «Не родись красивой»,
0: да,
1: по-моему.
0: Да, «Не родись красивой». Все она помнит, все она знает, все она смотрела. Просто вот Арсидия, это, ты знаешь, мне кажется, магнит для удачи в твоей жизни, поэтому поздравляю тебя. Все,
1: спасибо.
0: Нашлась, собралась и получила в итоге и удовольствие, и, конечно же, целый набор чая Такамори. Я тебя с этим поздравляю! А мы летим дальше.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Гламур нулевых возвращается. Новая коллекция Марк Формель с рэпером МК уже в продаже. Леопард, стразы, оверсайз и кричащие принты. Миксуй, ломай пропорции и создавай свой силуэт. Подбирай яркие образы и не бойся выделяться из толпы. Покупай новую капсулу в магазинах Марк Формель. Подробности на сайте Марк Формель Бай и по телефону 8017-599-28.
8: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Три цены. Три цены.
2: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Не просто жить, а буквально наслаждаться каждым мгновением этой жизни, особенно когда такой вечер, когда такие погоды стоят. Вот плюс 20 сейчас в столице, никакого намека на дождь, только намек на какое-то бабье прекрасное лето, пусть оно продолжится как можно дольше. Хотела бы я, чтобы было так, но нет, Белгидромет дал свой ответ на завтра, и кое-кому придется завтра взять зонтики, а кому-то солнцезащитный крем, потому что кое-где будет плюс 26. Подробнее о погоде знаем из предстоящего выпуска новостей, а пока добро пожаловать в новый час. 18:00 в Беларуси. Наталья Ленская сегодня рассказывает самую интересную новость. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу о том, почему ученые перестали понимать язык искусственного интеллекта и какие деревья по-весеннему зацвели в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Минск освободит 25 заключенных. Решение о взаимных жестах доброй воли было принято после встречи Александра Лукашенко с Джоном Коулом. Минск освободит из заключения 25 человек, а Вашингтон вернет застрявшие в американском Ситибанке 44 миллиона долларов, которые Беларусь должна была получить за поставку калийных удобрений. Также американская сторона снимет санкции с двух белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром». К зиме готовы практически на 100%. Коммунальные службы Беларуси вышли на финишную прямую перед отопительным сезоном. Тепловые сети уже прошли все проверки под нагрузкой, а запасы дров и топлива даже превысили норму. В многоэтажках привели в порядок систему отопления, обновили изоляцию, подтянули электрику, отремонтировали балконы. Все основные работы финишируют уже к 20 сентября, так что к первым осенним холодам дома будут готовы. Искусственный интеллект изобрел собственный тайный язык, и ученые перестали понимать, о чем общаются боты. Объединенные в одну сеть нейросети всего за пару дней бросили английский и перешли на секретный сленг из сложных метафор и кода. Разработчики бьют тревогу. Если ИИ начнет полностью шифровать свои диалоги, контролировать его станет невозможно. 35 тысяч погибших и 12 миллионов тонн потерянного урожая. В Брюсселе подвели жуткие итоги этого лета. Аномальная жара накрыла всю Европу, но больше всего досталось Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Европейская территория сейчас нагревается в два раза быстрее остальной планеты. И прошедшее лето – лишь репетиция того, с чем региону придется сталкиваться дальше. А у нас природа снова путает времена года, а в Минске посреди сентября зацвели каштаны. Вместо того, чтобы сбрасывать пожелтевшую листву, деревья снова выбросили нежные бело-розовые свечки и свежую зелень, совсем как в мае. У специалистов на этот счет простое объяснение. Все дело в температурных качелях. Из-за резких перепадов погоды деревья испытывают стресс и дают биологический сбой, принимая осеннее тепло за начало весны. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал, доллар США стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4,51. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8-029-324-66-66. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 тепла, в Гродно ночью 13-15, днем 16-18 градусов, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 выше нуля, в Витебске ночью 10-12, днем 19-21 градус, в Могилеве ночью ночью 9-11, днем 22-24 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 24-26 градусов выше нуля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Вот есть такой ритм, который хочется прям бесконечно слушать, как только что в звучавшем треке «Magnetic» от Bowser. Надеюсь, тебе тоже понравилось в таком ритме проводить этот солнечный, практически летний, по ощущениям, вечер. Радиус ФМ напоминает, завтра погода изменится, будут осадки, так что прихвати с собой самый яркий зонтик. А я хочу тебя сориентировать в том, что есть возможность заполучить умную колонку Алиса от Радиус ФМ прямо сейчас. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. По подсказочкам отгадывай абракадабру и становись участником уже эфирной игры. Ну и, кстати, вот среди таких интересных вопросов, которые обычно пользователи задают Алисе, например, один из таких, который завирусился: «Алиса, а почему осенью птица улетает на юг, а я должен идти на работу?» В общем, Алису этот вопрос смущает. А вот что она отвечает, насколько в ней много иронии, юмора, ты узнаешь, заполучив ядную станцию «Алиса».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Абракадабра.
1: И у нас на связи очаровательная девушка по имени Настя. Настя, добрый вечер. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Настя, где-то там приемчик рядышком работает, наверное. Его нужно потише сделать, а лучше вообще выключить и слушать хорошо меня в телефонную трубку. Настя, расскажи честно, как вообще складывается для тебя этот день? Вот он солнечный, красивый с виду, а по-настоящему, по эмоциям?
2: Немножко сложновато.
1: Сложновато? Ну, на работе, что ли?
2: Нет, я в декрете.
1: Ах, ну это работа 24 на 7, между прочим, я тебя понимаю. Да. В таком случае, прямо сейчас, давай-ка вот просто улетим практически с тобой в космос для того, чтобы заполучить там самые яркие эмоции. Вот просто поддержи себя. Скажи, Настя, вот пожелай себе что-то вот в той игре, в которую мы сейчас с тобой будем играть.
2: Я тебе желаю быть с собой и испытать удачу.
1: Отличное пожелание, все сложится хорошо, задание очень простое. От 1 до 7 представь себе виртуальные наушники Радиус FM, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Просто называешь циферки от 1 до 7. Ну что может быть проще? Я тебе желаю удачи, только вот давай так сосредоточься и назови ту самую цифру, которая прямо от души идет, от сердца.
2: 5.
1: Вот с цифры 5 решила зайти. Настя, а почему, если честно? Может быть, 5 числа день рождения?
2: Это любимое число просто.
1: Просто любимое число. Самое любимое, самое. Время высаживаться на коня, прям как проект Айола. Ну ты понимаешь, чего я веду? Ты угадала!
2: Есть, я в шоке.
1: Я же говорила, нужно настроиться, почувствовать энергию космоса, и все получится. Давай еще послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры.
3: Привет, я Анжелика, участник игры Абракадабра. Прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 5.
1: Да, все, теперь точно, все подтверждено. Ура. Настя,
2: спасибо большое.
1: Ты не забыла, какой главный подарок недели в Абракадабре?
2: Яндекс.Станция.
1: Алиса, конечно же, да. И очень большие шансы, что она будет твоей, потому что пока ты абсолютный лидер этой недели. Ура! До пятницы.
2: Спасибо.
1: Еще, конечно, поиграем, посмотрим. Ну, а если что, в пятницу особенно внимательно слушай Радиус FM. Может быть, именно тебя я назову победителем.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 8-912-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM «Автодрайв».
1: В 19:18 сегодня случится закат в Минске, а пока абсолютно шикарные показатели, плюс 19 на градуснике в небе. Ну, облачно с прояснениями, приятное ощущение, абсолютно теплый вечер. Как будто лето вернулось на мгновение, но немножко ситуация поменяется, скажу, завтра. И у минчан будет повод брать с собой зонтики, об этом подробнее расскажу через пару мгновений. А пока о тех треках, которые будут подзаряжать нас и, конечно же, согревать кого-то, возможно. KDDK, известный российский саунд-продюсер, совсем скоро. А также Pink в нашем эфире. И Джон Ньюман, который, кстати, когда-то гостил в Минске, даже давал классный сет в Лошадском парке. А мне кажется, Лошадский парк — это вообще идеальное место для прогулок. Вот такой практически летний осенью. Так что отправляйтесь туда не только для того, чтобы выдохнуть, а для того, чтобы послушать местные легенды. Они, правда, очень-очень интересные. А я же отправляюсь в Белгидромет, чтобы узнать для тебя самый актуальный прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: На завтра синоптики объявили переменную облачность, и кое-где ситуация значительно подпортится. Дождями, в частности. Ну вот в Гродно 16-18 выше нуля, и при этом осадки. В Бресте до плюс 18 тоже дождь. В Минске тоже дождь и плюс 19. Завтра в Витебске плюс 21 и тоже осадки. Облачная погода с дождями будет в Могилеве плюс 24. Где же будет завтра хорошо, отвечаю. Это город Гомель. Здесь будет теплее всего из областных центров. Плюс 26. Абсолютно летние показатели. При этом переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магний-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Последние исследования доказывают, что даже 20-минутная прогулка среди осенних деревьев перезагружает мозг и улучшает память на 20%. Прогулка, например, в вечернее время, когда вот закат, как сегодня, случится только еще через час, между прочим, способствует выработке серотонина, гормона счастья, защищает от сезонной депрессии. А еще созерцание ярких осенних пейзажей, желтых, красных, оранжевых листьев работает как естественная арт-терапия, снижает уровень гормона стресса, кортизола, который наверняка накопился у тебя за весь рабочий день. Поэтому идем гулять в минские парки. Там сейчас так красиво и дышится легко. А еще осенью воздух более разреженный и свежий. Это улучшает вентиляцию легких и работу сердечно-сосудистой системы. Также воздух готовит иммунную систему к зимним холодам, укрепляя защитные силы организма. Так что желаю тебе гулять, дышать глубоко и выдыхать под топовую музыку Радиус FM.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50, точное, драйвовое, и вот абсолютно классная, подзаряжающая новость. Белорусский производитель выпустил лимитированную новинку — рифленые чипсы с перцем, чили или лаймом. Ну, как заявляет производитель, жгучий вкус ощущается с первой секунды, уровень остроты выше среднего, то есть чипсы для любителей поострее. Ну и чтобы компенсировать пожар во рту, в продукт добавили цитрусовую кислинку. Есть еще одна особенность у этих чипсов, это то, что эти чипсы красят твой язык в синий цвет. На картофельные ломтики нанесли специальный пищевой краситель. В итоге чипсы получили яркие цветные вкрапления. Ну, а бонусом станет окрашенный язык, который, конечно же, ты захочешь наверняка посмотреть и увидеть. Как бы то ни было, напоминаю, что чипсы – это не самый зожный продукт, поэтому, да, иногда можно, как говорят специалисты по зожу, дело в количестве съедаемых чипс. Может быть, на одной пачке стоит ограничиться, а может быть, даже на одной чипсинке этого будет вполне достаточно. Ну, а Радиус ФМ предлагает тебе вот в чем тебя не ограничивать, так это, конечно же, в топовой музыке Радиус ФМ и в желании подвигаться под нашу музыку.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Великое княство Сула запрошає дітей і дорослих у невероятні історичні вандровки. Ведаєш історію родини, пильнуєш Білорусь. Парк Сула. Кропкабай.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12.00.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
5: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв.
0: Топовая музыка.
1: Топовая музыка.
0: Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Ну, день сегодня такой классный, когда концентрация, хорошее настроение буквально зашкаливает, когда ощущение лета внезапно посреди сентября тоже зашкаливает, и когда ты, знаешь, очень хочется послушать ту самую топовую подзаряжающую музыку, когда, знаешь, вот концентрация топовой музыки на одну минуту эфира, ну, просто будет достигать максимума. Послушаем мы Тед Макрей. Также ты точно просишь у нас в эфире Алекса Борна. Просил, получай. И один из One Direction Zion. Музыка, которая задает тренды. Мы прямо сейчас приходим с тобой к новостям. А вот сразу после новостей тот самый обещанный блок из 10 топовых треков. В общем, меньше слов, больше топового звука в эфире Радио ФМ. 19.01 в Беларуси. Здесь рядышком Наталья Ленская и самые интересные новости. Наталья.
3: Привет, Оля. На этот раз расскажу о финале масштабного патриотического марафона в Минске и старте легендарного фестиваля в Мюнхене.
0: В радиусе новостей.
3: Никаких скучных лекций, длинных монологов, только живой разговор на равных. В Солигорске финишировал региональный этап масштабного проекта «Беларусь единая». С молодыми лидерами, учащиеся местных колледжей, спорили, задавали острые вопросы и размышляли про историю 39-го года и личную ответственность каждого за страну. Региональный марафон завершен, а главный финал акции пройдет уже завтра, в День народного единства, во Дворце спорта в Минске. Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Положительно работу местных властей оценили 78,2% участников республиканского социсследования. Чаще всего жители предпочитают общаться с властями лично, через официальный прием. Такой вариант выбрали 52,5% опрошенных. Почти столько же, 50,7%, назвали удобными горячие прямые телефонные линии. «Беларусьфильм» берется за историю столичного «Динамо». К вековому юбилею футбольного клуба киностудия запускает в производство документальную картину. Авторы обещают обойтись без сухого перечисления матчей и архивной скуки. Фильм задуман как живая история страны через судьбы нескольких поколений, для которых «Динамо» стало главным спортивным брендом. Режиссер проекта Андрей Козлов, оператор Янина Данилевич. В США житель города Конкорд вернул в библиотеку журнал, взятый 132 года назад. Номер за сентябрь 1894 года десятилетиями хранился в семье американца. А сдать его он решил после того, как узнал о временной отмене штрафов за просроченные книги. Если бы не амнистия, задолженность за 48 тысяч дней просрочки превысила бы 12 тысяч долларов. Возвращать раритет в каталог не будут. Журнал станет частью экспозиции, посвященной истории города. Главный пивной фестиваль планеты стартует в Мюнхене 19 сентября. За год пиво подорожало на 2,5%, чуть ниже общей инфляции в Германии. Но если смотреть в историю, с 1985 года цена выросла в 5 раз. Тогда кружка стоила всего 3 евро. В этом году фестиваль вновь ждет около 6,5 миллионов гостей со всего мира. И последнее на Радиус ФМ – финальные дни музыкального теста. Итоги подведем уже завтра. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс-станции Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опрос и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18 тепла, в Гродно ночью 13-15, днем 16-18 градусов, в Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше нуля, в Витебске ночью 10-12, днем 19-21 градус, в Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 24-26 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, только что в нашем эфире был плейлист «Высшие пробы». Ну и далее Радиус FM не сбавляет оборот. Еще больше топовой музыки сразу после прогноза погоды на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А завтра синоптики обещают нам изменения погоды, станет чуть прохладнее и дождливо. Вот в Бресте дождь и плюс 18, в Гродно тоже дождь и плюс 18, в Минске 17-19 выше нуля, осадки и облачная погода. Дождливо будет и в Витебске плюс 21, в Могилеве плюс 24, тоже осадки. В Гомеле теплее всего из областных центров, плюс 26, переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Но настоящий король Latin House Хугель в нашем эфире. Свежий трек «I move it to the sun». Да, хотелось бы всем к солнцу и к лету, но сейчас принимаем реальность, что дали солнце только за деньги где-то на югах, а у нас зато красивая золотая осень, которая, между прочим, тоже вот сегодня прям подарила настоящий летний денек. Завтра ситуация поменяется, кто-то там обещает нам небольшой дождик, но мы же знаем, где брать заряд энергии. Конечно же, в топовой музыке Radio FM. Далее еще больше клевых и кочевых треков. DJ Tiesto тебя порадует, и еще Bebe Rexha и ее новый трек New Religion. Не пропусти.
1: Автодрайв на Radio FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
4: Граница в 30 километрах от Минска, архивное свидетельство осени 1939 года и цена воссоединения страны. В гостях замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.b.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Кровавая дорожка из битого кирпича и воссозданные карцеры. В «Березе» в преддверии 17 сентября наплыв посетителей в музей на месте бывшего концлагеря «Береза-Картузская». Через этот конвейер пыток за 5 лет прошли около 10 тысяч человек. Сегодня в сохранившихся красных казармах работает интерактивная экспозиция. Увидеть подлинные вещи и личные документы узников приезжают со всего мира. Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков провел переговоры с делегацией ОМАНа. Главными темами встречи стали развитие академических контактов и расширение культурного обмена. Стороны наметили совместные проекты вузов двух стран, согласовали график взаимных выставок и гастролей на 2026-2027 годы, а также обсудили вопросы политического взаимодействия. Перспективы сотрудничества в самых дальних уголках планеты сегодня обсудили молодые парламентарии из стран БРИКС. На сессии в Екатеринбурге услышали голос белорусов. Молодежный совет при Совете Республики поддержал идею создания Ассоциации молодежных парламентов мира. Это позволит проводить скоординированную политику в области культуры, науки и спорта. Германия готовит больницы к возможному приему большого числа раненых в случае военного конфликта. По данным Bloomberg, военные рассчитывают, что гражданским клиникам может ежедневно потребоваться принимать до 1000 раненых солдат. Бундесвер также рассматривает восстановление бункеров времен Холодной войны, которые можно использовать как медицинские объекты. В Китае прошли учения пожарного робота-собаки в условиях реального огня. Устройство разработано для разведки в эпицентре возгораний. Оно способно находить людей, очаги пожара в густом дыму, передавая данные спасателям в режиме реального времени. Благодаря термозащите аппарат выдерживает температуру до 500 градусов. Прямое тушение огня в его задачи не входит. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12 градусов, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12 градусов, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Шоу с толком.
0: Сегодня в «Шоу с толком».
3: Граница в 30 километрах от Минска, архивное свидетельство осени 1939 года и цена воссоединения страны. В гостях замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик.
0: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Astro, no.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Почти 88% белорусов доверяют президенту. Свежие данные республиканского соцопроса обнародовали сегодня. Прежде всего, люди оценивают безопасность и порядок. 90% респондентов безоговорочно поддерживают курс на сохранение мира и стабильности внутри страны. Еще свыше 73% считают успешными действия властей по защите экономики и социальной сферы. Цифры говорят сами за себя. Ключевые запросы общества – мирное небо и уверенность в завтрашнем дне – сегодня закрыты полностью. В Доме правительства прошла патриотическая акция «Лица памяти», посвященная Дню народного единства. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко подчеркнул историческую значимость даты 17 сентября 1939 года, когда земли Западной Беларуси воссоединились с БССР, и отметил, что память о событии всегда сохранялась в народе и географических названиях страны. В торжественной встрече приняли участие депутаты, курсанты, офицеры-пограничники и представители молодежных организаций. Белорусы действительно вспоминают болезненные уроки истории в канун большого государственного праздника – Дня народного единства. Центр притяжения в эти дни – город Береза. Здесь мемориальная зона бывшего концлагеря объявлена всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. В Березе Картузской прошли народные возложения и митинг-реквием. В Минске открылась международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо», собравшая 125 экспонентов. В программе форума 25 деловых мероприятий, в том числе экспертные сессии по применению искусственного интеллекта и цифровизации в союзном государстве. На той же локации стартовала и крупнейшая выставка сферы ЖКХ «Наш дом». В Минске в этот день торжественно открыли памятник легендарному Александру Медведю. Монумент трехкратному олимпийскому чемпиону и семикратному чемпиону мира установили на Восточном кладбище. Отдать дань уважения атлету пришли его близкие, друзья и сборная Беларуси по борьбе. Как подчеркнул сын атлета, Александр Медведь на собственном примере доказал всему миру, недостижимых целей не существует, если работать на пределе возможностей. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18 тепла, в Гродно ночью 13-15, днем 16-18 градусов, в Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0, в Витебске ночью 10-12, днем 19-21 градус, в Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 24-26 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Сегодня мы свободно ездим на выходные в Раков или Заславль, не задумываясь, что меньше века назад буквально там проходила колючая проволока государственной границы, разорвавшая единый народ, семьи и деревни по-живому. Всем привет! В эфире шоу «С толком», у микрофона Влад Радюков. Как в действительности жили белорусы до осени 1939 года? Что зафиксировали рассекреченные архивные документы об освободительном походе? Что дало объединение простому человеку? И смогли бы мы выстоять в Великой Отечественной войне без даты 17 сентября. Накануне Дня народного единства разбираемся в фактах без прикрас. У нас в студии заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Павел Анатольевич Трубчик. Павел Анатольевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся, оставляй комментарии под анонсом этой передачи, также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Павел Анатольевич, сегодня минчане ездят на выходные в Раков или Заславль, вообще не задумываясь, что до 1939 года буквально там проходила государственная граница, разорвавшая семьи, деревни и единый народ по-живому. Каково это было в реальности жить в стране, искусственно разделенной Рижским договором без участия самих белорусов?
10: Безусловно, эти события наиважнейшие в нашей истории, и мы должны понимать, насколько это важно жить в одном государстве. В целом хочу отметить, что любая нация, любая государственность, она базируется на нескольких таких основополагающих факторах. Это территория, это язык, это культура и традиции. То есть это то, что нас, по сути, отличает от других народов, других наций. И когда мы говорим о процессе государственного строительства, а в это время как раз эти процессы, они уже были запущены, в 1919 году было провозглашено БССР, то, безусловно, Рижский мирный договор, он не просто усложнил дальнейший процесс консолидации нашего общества и государственного строительства, а на некоторое время поставил крест на этом. Поэтому для нас, конечно же, эта дата, она чрезвычайно важна, ведь нужно понимать, что были разделены не просто территории, были разделены судьбы людей, и родственники жили даже по обе стороны границы. Поэтому, безусловно, вот то, что произошло в 1921 году, для нашей республики это было трагическим событием. И, конечно же, в дальнейшем нам нужно было приложить огромные усилия, чтобы преодолеть последствия вот этих политических решений, которые были приняты.
9: Вот в интернете иногда романтизируют жизни за польским часом. Но что говорят беспристрастные архивные документы Института истории? В каком статусе находились Кресы Всходние? Это было развитие региона или положение сырьевого придатка с осадниками, закрытием белорусских школ и полонизацией?
10: Безусловно, права национальных меньшинств, которые проживали на территории Западной Беларуси, а подавляющее большинство – это были белорусы, 75% примерно. По условиям того же Рижского мирного договора, по условиям Версальского трактата, Польша должна была соблюдать. И подписывая Рижские соглашения, она взяла на себя эти обязательства. Но по факту мы все знаем о том, что эти положения, они не выполнялись. И сами даже руководители Польши, они не скрывали вот такой шовинистический, ассимиляционный характер своей политики по отношению к белорусам. И не только к белорусам, а всем тем народам, которые проживали на этой территории. Процитирую одного из видных лидеров национал-демократов Романа Дмоскова, который в своем заявлении охарактеризовал вот ту политику, которая начала осуществляться после 1921 года на территории Беларуси, западной части. Там, где мы можем умножить свои силы и свою цивилизационную работу, поглощая другие элементы, ни одно право не сможет запретить нам этого, а действовать так, как есть нашим долгом. То есть, по сути, они даже не признавали самого факта существования белорусской нации, белорусского этноса. И не только они не скрывали этого, то, что они нарушают вот те положения, которые были заключены, им задавали вопросы, в том числе представители БССР, но они отсылались на свои собственные, законы, и международное право в этом плане полностью игнорировалось. Ну а в 1934 году министр иностранных дел Юзеф Бек на заседании Лиги наций в Женеве, он полностью отказался от ранее данных гарантий по защите прав национальных меньшинств. То есть, по сути, полностью подтвердил факт того, что вот эти действия, они не учитывают национальных интересов тех народов, которые проживают на территории Западной Беларуси, и снял с себя все обязательства. Но чтобы более предметно обозначить, отмечу, что да, конечно же, эти территории, территория Западной Беларуси, это был сырьевой придаток Польши. Здесь фактически не развивалась промышленность. Были небольшие мелкие промышленные предприятия, крупные отсутствовали. 80% населения – это были крестьяне. Причем большая часть из них – это безземельные и малоземельные крестьяне. В огромных объемах вывозилось сырье, прежде всего лес. Причем вывозилось по существенно более низкой цене. Там в 2-3 раза она была занижена, чем впоследствии эта же древесина продавалась в Западной Европе, в той же Германии. Фактически полностью отсутствовало медицинское обслуживание. Количество врачей было минимальным, и большинство населения Западной Беларуси не могло получать медицинское обслуживание. И постоянно осуществлялась политика по закрытию и ликвидации образования на белорусском языке. На начало 1938-39 учебного года на территории Беларуси, Западной Беларуси, не было ни одной белорусской школы. Более того, значительная часть населения Западной Беларуси вообще не могла получить никакого образования. Тоже на момент присоединения Западной Беларуси в состав БССР примерно 100 тысяч детей не могли учиться. Не могли учиться даже в польских школах. То есть, безусловно, это все называется не что иное, как этноцидом. То есть полностью политика ассимиляции, политика ополячивания.
9: То есть сказать, что хорошо жилось белорусам, и они могли сохранять свою национальную идентичность, ну вообще никак нельзя, исходя из этого.
10: Безусловно. Ну, можно еще отметить и привести некоторые данные миграции населения с территории Западной Беларуси. Примерно это 212 тысяч человек выехало с территории Западной Беларуси в Западную Европу. Примерно там 75 тысяч – это были те, кто выезжал на заработки в ту же Латвию, то есть сезонные такие, они потом частично назад возвращались, но абсолютное большинство назад не вернулось. И были те огромное количество так называемых политических эмигрантов, которые вернулись, выехали в БССР. То есть эти цифры все говорят о том, что, ну, наверное, не так все хорошо там было, как вы говорите, исходя из этих мифов, да, что всем жилось хорошо. Да, в БССР тоже было все не так хорошо, да, и были проблемы. Только-только закончилась Первая мировая война, гражданская война, и, конечно же, и в экономике были проблемы, но были проведены реформы и намечены тенденции на дальнейшее развитие. Здесь вся политика в Западной Беларуси была направлена именно на поглощение белорусов, на отрицание факта существования белорусской нации и их дальнейшую ассимиляцию.
9: 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии. Как в реальности встречали войска простые жители западно-белорусских городов и деревень? Это была настороженность или искреннее ликование и надежда на воссоединение с родными?
10: Безусловно, этот поход, он вошел в историю как освободительный поход. Почему? Потому что я уже говорил, что абсолютное большинство населения – это белорусы. И, конечно же, для абсолютного большинства людей это было освобождение. Освобождение от того национально-культурного, социального гнета, под которым они находились там без малого 20 лет. Красную армию встречали хорошо, дружелюбно. Были отдельные столкновения с польскими частями, но в то время уже начались события Второй мировой войны. Польская армия, она была задействована на Западном фронте. И она получила приказ не вступать в боестолкновения с частями Красной армии, что, по сути, они и выполняли. Отдельные стычки объясняются тем, что не везде очень хорошо, может быть, там работала коммуникация, и они просто не знали этого. Поэтому в подавляющем большинстве населения достаточно дружелюбно относилось к советским частям Красной Армии, и за достаточно небольшой промежуток времени, там менее 2 недель, понадобилось для того, чтобы выйти на западную часть границы Западной Беларуси.
9: Ну и каких-то там, не знаю, партизанских отрядов, диверсий по отношению к Красной Армии такого, наверное, не было.
10: Были, но это были небольшие, скажем так, случаи, немногочисленные, которые... В основном это были польские осадники. То есть это те, кто получил земельные наделы на территории Западной Беларуси в период Польши. Естественно, они были не согласны с таким, скажем так, развитием событий и как-то пытались этому противостоять. Но это были единичные выступления, которые никоим образом не поменяли в целом ход вот этого похода.
9: Вы знаете, сегодня за рубежом нередко пытаются переписать те события, называя поход чуть ли не оккупацией. Какими железными историческими

0: скажем так, изменениям. И, безусловно, мы можем говорить о том, что эти события для нашей республики, для нашего народа и носили справедливый характер. То есть мы не захватывали чужие территории, мы возвращали свои территории, где большинство населения является белорусским. А это один из ключевых таких индикаторов территориальной принадлежности.
1: Вот когда эйфория первых дней улеглась, началась огромная работа по интеграции. Что получили жители Западной Беларуси в первые же месяцы после осени 1939 года в плане образования, медицины, ликвидации безграмотности и развития промышленности? Мы говорили, что всего этого практически не было под польскими властями, когда Беларусь была под контролем Польши.
0: Да, действительно, начала осуществляться достаточно масштабная работа по реформированию социальной сферы, прежде всего, здравоохранения, образования и, конечно же, в экономике. Ну, приведу лишь несколько цифр, которые характеризуют вот эту работу. Значит, во-первых, это, конечно же, развитие промышленного производства на территории Западной Беларуси. Я уже говорил, что там полностью отсутствовали крупные промышленные предприятия. Так вот, после воссоединения, значит, прошла реконструкция ранее существовавших промышленных предприятий. Оборудование завозилось из других республик, в том числе с РСФСР, Украины и восточных областей БССР. Таким образом, уже в конце 1940 года, то есть фактически через год, на территории Западной Беларуси действовало 392 промышленные предприятия. И валовый объем производимой продукции увеличился более чем в два раза, только за один год. Касательно системы медицинского обслуживания, здесь тоже произошли кардинальные изменения. Значит, уже в конце 1940 года на территории Западной Беларуси насчитывалось 243 больницы и родильных дома, 207 поликлиник. В медицинских учреждениях работало 1755 врачей. В то время как в период вхождения Западной Беларуси в состав Польши насчитывалось только 80 больниц и около 1000 врачей на всю территорию Западной Беларуси. Начали открываться школы. Значит, на 1940-1941 учебный год насчитывалось уже почти 6000 школ. 4500 из этого количества вели обучение на белорусском языке. Ну и так далее. При этом были также учебные заведения на идиш, то есть для еврейского населения, на русском, на польском и литовском языках. То есть мы можем видеть, насколько отличается вот эта политика на территории Западной Белоруссии на момент вхождения в состав Польши, где, как я уже говорил, все учебные заведения, кроме польских, они просто закрывались. Здесь руководство БССР не исключало возможности для обучения, в том числе представителей иных народов, которые проживали на этой территории. Хотя они составляли абсолютно меньшинство. Евреи, поляки, те же русские, украинцы и так далее. То есть все, любой гражданин, любой человек мог получить право получить образование на своем родном языке. Открывались театры. Было открыто 5 театров. Действовало 220 библиотек и 211 киноустановок. Это все буквально за 1-2 года после того, как западная территория Беларуси была возвращена в состав БССР.
1: Вот историки вообще не любят сослагательного наклонения, но тем не менее, сохранились ли бы белорусы как единая нация, смогли бы мы выстоять в Великой Отечественной войне, если бы граница продолжала делить Беларусь пополам?
0: Здесь, конечно, много можно рассуждать по данному вопросу. Почему? Потому что сложно предугадать, но ситуация могла быть, безусловно, разной. Мы даже в целом существенными проблемами столкнулись после войны для того, чтобы восстановить нашу экономику. И многие говорили о том, что белорусы после Великой Отечественной войны не смогут восстановиться как нация. Очень много было потерь, людских потерь,

0: Огромные были экономические потери. Поэтому, безусловно, если бы мы еще к этому были и разделены на две части, здесь вопрос стоял бы, я думаю, гораздо более сложнее. Но, допустим, можно предположить, что с началом Второй мировой войны, когда Германия осуществила нападение на Польшу, Германия захватила бы и эти территории, если бы 17 сентября Красная Армия не вошла туда, да? Что бы было с этими территориями за два года до 1941-го, пока Германия напала на Советский Союз? Можно предположить, что в большинстве своем это тоже там было создано профашистское марионеточное какое-то государственное образование, как это делали немцы на других территориях, да? И в 41-м году мы столкнулись с такой ситуацией, когда часть белорусов западной территории нашей республики будет воевать против БССР. То есть, по сути, это гражданская война. То есть, мог быть такой вариант развития событий? Я думаю, что вполне. Поэтому, безусловно, вот то, что произошло в 1939 году, для нас это имеет огромное значение. Значение, прежде всего, на пути развития нашей и укрепления нашей государственности.
1: Ну и давайте перейдем к такому финальному экспресс-опросу. Вот скажите, главный экспонат или документ того времени, который должен видеть каждый белорус?
0: На самом деле таких документов достаточно много. Они сохранились в архивных учреждениях нашей страны. Ну, отдельно я бы выделил, наверное, декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Она была принята 29 октября 1939 года.
1: Какое место в Беларуси вот сильнее всего хранит энергетику границ этих лет?
0: Опять же, таких мест у нас много. Сегодня действует музей в Березе Картузской на месте бывшего концлагеря. Можно там побывать. Сегодня есть, опять же таки, музейная экспозиция. Это военно-исторический комплекс «Старая граница». 50 километров от Минска, поселок Станьково. Я там был буквально вот в прошлом году. И есть такое ощущение вот духа того времени. Поэтому тоже рекомендую там побывать.
1: 17 сентября для белоруса 21 века в одном слове – это…
0: Единство.
1: Ну что ж, напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы говорили об осени 1939 года, ликвидации границы под Минском, архивных фактах воссоединения и значении даты 17 сентября для современной Беларуси. У нас в гостях был заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик. Павел Анатольевич, огромное спасибо за содержательный, честный и глубокий исторический разговор. Видеоверсию этого эфира смотрите на нашем YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь в комментариях историями своих семей, которые коснулись те события. В студии был Влад Радюков. Настраивайтесь на нашу волну и живите с толком. До свидания.
0: До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радио ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12 градусов, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
8: Сайт Ген.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Радиус FM.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

0: неразрывно связано с риском получения диабета.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Лиза и Артем. Каждый вечер Лиза рассказывала Артему какие-то совершенно неважные вещи. Что в магазине встретила смешного пса, что ее коллега сегодня подстриглась. Ничего важного, никаких великих новостей. Но если Артем задерживался и не мог поговорить, Лиза все равно думала, вот вернется, расскажу.
3: Зачем рассказывать человеку всякую ерунду? Можно же обсудить что-нибудь действительно важное.
2: Это и есть интересный момент, когда человек нам по-настоящему близок, нам хочется делиться с ним не только событиями, которые что-то меняют в жизни. Мы делимся тем, что просто попалось на глаза. Потому что таким образом как будто говорим: «Я хочу, чтобы ты был частью моего дня».
3: То есть смотри, какую смешную собаку я сегодня видела. Это почти признание в любви.
2: В каком-то смысле да. Психологи называют это стремлением к совместному переживанию. Нам важно не только самим испытывать эмоции, но и разделять их с теми, кто для нас значим. Поэтому после хорошей новости мы первым делом хотим кому-то позвонить. А увидев что-то смешное, сразу думаем: вот это надо показать ему.
3: Если рассказываешь человеку все подряд, это значит, что отношения точно хорошие.
2: Само по себе нет, но способность спокойно делиться повседневностью действительно поддерживает ощущение близости. Причем важно не только рассказывать, но и слушать. Не обязательно каждый раз давать совет или внимательно разбирать историю. Иногда достаточно улыбнуться.
3: То есть иногда человеку нужно, чтобы кто-то разделил с ним этот маленький момент.
2: Именно так. И, наверное, поэтому любовь часто живет не в больших признаниях. Она прячется в простом. Смотри, что я сегодня увидела. Ты представляешь, что произошло? Когда нам хочется рассказывать человеку даже о ерунде, мы на самом деле делимся с ним своей жизнью. А это очень ценно.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Лови топовый момент этого утра.
4: Наш хомяк сперва очень боялся робота-пылесоса, а потом ничего, втянулся.
0: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Более 91% белорусов чувствуют себя в безопасности в стране, так ответили участники Республиканского социсследования Института социологии НАН Беларуси. Еще выше показатель для улиц своего населенного пункта. Там в безопасности себя ощущают 95,1% опрошенных. Исследование проводилось в июле-августе. В нем участвовали 2045 человек из всех регионов страны. Беларусь хочет расширить экспорт строительных услуг в Россию. Об этом говорили на рабочем совещании под руководством премьер-министра Александра Турчина. В частности, обсуждалось участие белорусских строительных организаций в российских проектах и экономическая эффективность таких работ. Пункт пропуска «Каменный лог» на белорусско-литовской границе реконструируют. Работы начнутся уже в этом году и поэтапно завершатся к 2029-му. Количество полос для транспорта увеличат, поэтому пропускная способность пункта вырастет в 3 раза. Примерно до 6 тысяч автомобилей в сутки. Для водителей это означает, что пересечь границу в перспективе можно будет быстрее. Латвию ждет массовая отмена автобусных рейсов. Из-за планирующейся забастовки перевозчиков отменят 1200 региональных рейсов. Причиной протеста стал затяжной финансовый тупик. Правительство больше года игнорирует требования перевозчиков и отказывается выделять субсидии для покрытия резко возросших расходов на топливо. Главный пивной фестиваль планеты стартует в Мюнхене 19 сентября. За год пиво подорожало на 2,5%, чуть ниже общей инфляции в Германии. Но если смотреть в историю, с 1985 года цена выросла в 5 раз. Тогда кружка стоила всего 3 евро. В этом году фестиваль вновь ждет около 6,5 миллионов гостей со всего мира. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12 градусов, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Таскать с собой в рюкзаке одновременно и рабочий ноутбук для писем с документами и портативную консоль для игр – сомнительное удовольствие. Разработчики из Эйкера решили разрубить этот гордиев узел и создали безумно гибкий девайс 2 в 1, который объединяет оба этих мира. Что за он, расскажу тебе прямо сейчас.
0: Технадзе.
1: Представь себе Project Dual Play Mini. Это настоящий гибрид мощной портативной консоли и компактного ноутбука на Windows с ярким 8-дюймовым экраном. Дисплей устройства легко поворачивается, открывая удобную скрытую клавиатуру, на которой можно быстро ответить по работе или набрать текст. Но как только дело доходит до развлечений, ты подключаешь боковые контроллеры и получаешь полноценную игровую систему. Чтобы мощное железо не перегревалось в таком компактном корпусе, внутри установили продвинутую систему охлаждения с фирменными металлическими кулерами, которые прокачивают воздух на 10% эффективнее обычных пластиковых вентиляторов. Но есть и главный нюанс такой универсальности – это автономность. Ведь яркий экран, вентиляторы и современные игры на Windows будут разряжать аккумуляторы весьма шустро, так что мощный Powerbank в дорогу точно пригодится. Зато Project Dual Play Mini полностью избавляет от необходимости выбирать между работой и геймингом, превращая любую поездку в комфортную игровую сессию. Лично я считаю, что этот девайс прикольный, но все-таки лучше не забываться и на работе не переигрывать.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем местами порывистый ветер. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов. В Гродно ночью 13-15, днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 17-19 выше 0. В Витебске ночью 10-12 градусов, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 24-26. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловит.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой «Радиус ФМ», впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бьянка, пьем мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего ТОП-ЧАРТа в прошлый раз замыкали The Bauza, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy, Die Die. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой «Радиус ФМ», впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.